0: Слушай лучшее на «Континенталь». В Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в

0: Ого, да вы что, опять включили приемничек на частоте 104 FM, что ли, ребят?
1: Такое ощущение, как будто ты сейчас скажешь, большая ошибка. Но нет, вы все сделали правильно.
0: Да, потому что мы здесь опять призваны лунной призмой. Призваны лунной призмой. Круто звучит, кстати, для того, чтобы вас бодрить, веселить и радовать, правильно?
1: Между прочим, да. Призма нас призвала. Ну, в общем, что это значит? Мы нифига не спали. Вот что значит, если тебя призвала лунная призма, правильно?
0: По фактам.
1: Бодрости будет просто невероятное количество, как веселья, как и радости. Но вы все это знаете. К тому же маленькая пятничка. Опять же, поводов у нас миллион. И вот есть такой. Одна у нас проблема. Мы все еще почему-то не миллионеры. И не миллиардеры. И вот не все вот это вот. В деньги как-то не очень у нас получается.
0: Зачем ты?
1: Да больно. А потому что день стань миллионером. Может, сегодня у нас получится и все удастся.
0: Но это же сильно не так, что типа день происходит, правильно?
1: Но мы все равно стараемся.
0: Ну давай постараемся. Вдруг, правильно?
1: Давай поверим. А потом мы там вас всех подтянем, ребят, кто нас сейчас слушает. Вы нам сегодня помогите, а завтра мы вас все подтянем. Такая тема сегодня. И решили вот спросить. Самый неожиданный какой-то, может быть, дурацкий вопрос на игре. Кто хочет стать миллионером?
0: О, вспоминаем mm-hmm. классику.
1: Вот да. Там мы выиграем миллиончик и там всех подтянем. Такой план, все.
0: Фух, ну, двигаемся вместе, ребят. Как вы поняли, сегодня все 3 часа утреннего шоу с утра по радио. Отправляйте свои комментарии к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Мы выберем лучшего, того самого победителя, как на кто хочет стать миллионером буквально, и ему вручим сертификат в Карагай бане. А это современные общественные бани в Челябинске, сердце комплекса, 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час арома парения с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1, ООО «Бани Челябинск».

0: кинотеатра «Кукла» возвращается спектакль про маленького Узбека.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и сегодня тот самый день, когда надо начать с погоды, я вам так скажу, потому что чего нам там рассказывали наши синоптики, вообще просто безумие какое-то.
3: А ну-ка.
2: Сегодня возможно практически все. Вот так они сказали, ребят, в вашей жизни может что-то круто поменяться, а может и не поменяться. В общем, такая погодка у нас будет штормить Южный Урал. Объявили вчера торжественно, у нас то самое штормовое предупреждение. Оно будет длиться сегодня весь день и еще и всю ночь. Завтра уже будет поспокойнее.
3: Шторм,
2: да.
3: Шторм.
2: Вот так мы орали и, видимо, как-то его призвали, да, судя по всему.
3: Главное, что не жара.
2: Итак, надоела она, да, вот за несколько дней уже. А жара вот имеет такое свойство, быстро она надоедает.
3: Ну, типа за 5 минут буквально.
2: Да, 5 минут и все. А тут у нас сколько она?
4: Проснулся и надоело.
2: 5-6 дней, хватит ее, да. По данным гидрометцентра, сегодня днем и ночью, то есть самые предстоящие, в отдельных районах возможны дожди, местами сильные, местами даже ливни, могут быть грозы, может быть град. Он может быть крупным, в общем, реально.
3: Может быть снег.
2: Что угодно. Вот снега не обещают, но если да, нужно вот чего-то холодненького, то град тебе предоставили специально. Такая услуга. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. В общем, ветрище тоже может быть какой-то запредельный сегодня. В районах, где пройдут ливни, возможно повышение уровня воды. Отдельные участки может даже затопить. Но говорят, это ненадолго, потому что все-таки ливни вот эти прольются быстро, и дождей прям на весь день затяжных нам все-таки не обещают. При этом сегодня в регионе еще сохраняется почти летняя жара. Вот такое невероятное сочетание. Местами до плюс 29 градусов будет.
3: Чего?
2: Да.
3: Это где?
2: Это местами.
3: Обожаю вас, синоптиков, конечно. Ну где-то местами 29, где там дождь.
2: А я скажу тебе. Сейчас, подожди, где у нас потеплее? Значит, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске. Вот. Так что на родине
3: жара.
2: У тебя все еще жара. Если тебе ее вдруг сегодня не хватит, и ты такой, еще жары, немножко, чуть-чуть, можешь вот съездить туда. Или как-то по видеосвязи, просто посмотреть на нее. Но...
3: Привет, мам, покажи жару.
2: Покажи жару, да, и просто солнце такое тебе.
3: И она такая, вау, тектоник зафигачил.
2: Да.
3: Это вырезаем.
4: А у вас семейное, да?
2: Ты как раз видео смотришь, такой, так, это вырезаем, да, это лишнее, наверное. Так, это уже мой тектоник. Вот от кого у тебя тектоник, зато мы поняли. Это у тебя семейный тектоник. Он передается из поколения в поколение, да?
3: Семейный тектоник, он, если честно...
2: Тектоник.
3: С прадеда.
2: Традиция, это называется семейные традиции, это правильно. Вот, но местами может быть и до плюс 17. Разброс температур сегодня тоже вот почти в 15 градусов. Вот так, в зависимости от того, где вы окажетесь, вы можете попасть в самые разные температурные зоны. Путешествие вот сегодня по Южному Уралу практически как путешествие по всему миру. Можно оказаться просто где угодно.
3: Ну все, главное, чтобы нас выше 24 не поднимало в Челябинске, я так скажу.
2: Так, мы поняли, Челябинск, давайте, закрепились. Если вдруг, сразу же какой-то гигантский кондиционер врубаем и все охлаждаем.
3: Да. Держим планку, все.
2: Мы пока так и делаем. У нас в студии стараемся держать планку. Давай я расскажу, что в центре Челябинска прямо сейчас с погодой.
3: Давай.
1: Погода.
2: Сейчас плюс 18. У нас переменная облачность в течение дня. Возможны те самые кратковременные дожди, где-то ливни, грозы и даже град. Сильный северный ветер, отдельные порывы при грозах могут достигать 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 24-29, на севере до 19 градусов.
1: Горячие новинки уже в эфире на радио «Континенталь».

0: всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
2: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.

0: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
2: Итак. Наконец-то новый день настал. Нам пора узнать, как именно он пройдет. Давайте узнавать. Традиционно мы начнем с того, что я напомню. Сегодня 20 мая, 7:30 ровно. Все, поехали к овнам. Вам важно действовать решительно, но не резко, барашки. Доверяйте ощущениям, но обдумывайте каждый шаг.
3: Тельцы. День принесет ощущение устойчивости и надежности. Подходящий момент для укрепления личных отношений.
4: Близнецы. Сегодня возможны интересные предложения или неожиданные разговоры, способные повлиять на ваши планы.
2: Раки. Не бросайтесь вперед в одиночку. Вдохновляйте других на свершения и будьте лидером, а не эгоистом.
3: Львята. Поймите, наконец, ради чего вы начинаете новый день и сфокусируйтесь на этом.
4: Девам. Лучше сегодня быть последовательными и контролировать свои эмоции. Если сможете проявить выдержку, добьетесь успеха.
2: Весы. День поможет восстановить гармонию там, где раньше было напряжение. Помните о новой искренности. Та самая гармония.
3: Скорпиончики, вам полезно сосредоточиться на внутренних ощущениях. Ваше чутье подскажет, где стоит действовать, а где лучше выждать.
4: Стрельцам, сегодня стоит искать теплых встреч, откровенных разговоров и восстановления душевного равновесия. Не пренебрегайте общением.
2: Козерожки, ваши старания принесут заметные плоды. День благоприятен для укрепления авторитета и завершения важных дел.
3: Вдалее ваш нестандартный подход поможет найти эффективное решение. Не бойтесь предлагать новые идеи.
4: Ну и рыбы, внутренний покой сегодня станет источником ваших сил. Восстанавливайте энергию и общайтесь с самыми близкими.
2: О, а это вы как раз по адресу. Здесь на 104 FM все самые близенькие. Мы все тут рядышком собрались. И, кстати, в 11:45 специально для самых близких, для всех 12 знаков, повторим гороскоп. Ну и, конечно, повторим самый главный и важный совет от звезд. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
1: Погода.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
5: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 17-22.

0: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
1: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое «Пломбир» «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
3: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
4: А может, на все выходные в деревню?
5: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь! Скачай приложение «Максим».
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Но давайте поразгоняем нашу темку, что ли. Сегодня мы вспоминаем легендарную игру «Кто хочет стать миллионером?». И, собственно говоря, какой же там самый неожиданный вопрос может прозвучать? Давайте в соцсетях наших посмотрим.
1: Почему мы вспоминаем? Это потому, что хотим стать миллионером. Ну, как минимум. Там дальше как пойдет, конечно. Итак, что вы делали такого-то числа с 9 до 11? И вот эта музыка и, собственно, варианты ответов.
0: Какая-то корочка перед лицом, да, сразу возникает.
1: Да, сложно вспомнить бывает. Но если это был выходной, то мы, скорее всего, спали тогда. Потому что когда-то же надо отсыпаться, правильно?
0: Зачем-то на больное.
1: Надо.
0: Так, от Егора вариантик, значит, смотрите. Тимон, не знаете ли вы, кто сожрал пумбу, спрашивает он. А это, знаете ли, у вас, у шашлычников надо спросить.
2: Ой, ну, без жести давайте.
0: А что жесть, он же свинья. Ну, по факту. Ну, оттуда. Но только его еще надо добыть.
1: А вы давно не общались, да, я правильно понимаю? Разбежались ваши дорожки. Все понятно. Ты так про него говоришь сейчас, конечно. Вот. Знаете, если вы давно не общались с Тимоном, он, скорее всего, как-то так и про вас говорит.
2: Так, мне очень нравится... Мне очень нравится вариант от Александра в ТГ-канале. Значит, вопрос. Это Ксения, мне кажется.
0: Ксения, ответ.
1: Так, ответ четкий, да. Итак, четыре варианта ответа, да. А нет, давайте три предложим сегодня. Давай, я первый тогда.
0: Потрясающе, отвратительно. Так, второй вариант. Собачка какая-то больше такая.
2: Ну и третий тогда вариант. Вот. Да, воем волком.
0: Мой волк сразу подключается. У меня инстинкт.
2: Доброе утро, любимые ведущие, пишет Роман. Я вернулся. Роман, мы безумно рады.
0: Роман вернулся?
2: Да. А внимание, вопрос. Зачем Локомотиву второй кубок?
0: Ну, не знаю даже. А, кстати, кто вчера выиграл?
2: Локомотив.
0: А, Лока?
2: Да, Лока.
0: Я все угадал игры, ты посмотри, а. Что ж творишь, следующий Казань забирает и седьмой матч.
2: Да, мы ждем седьмой матч.
1: Ну, вообще будет интересный, да, сценарий. Чисто для интереса, а у нас уже что? Чистый интерес же, в принципе, все.
2: Конечно.
1: Южноуральских клубов нет, поэтому, да, прикольно было бы, конечно.
0: Я не знаю, не хочу Казань. Не хочу, не знаю.
1: Если бы все
2: решалось. Не хочу Ярославль. Не хочу.
0: Ха, 4-1, ничего себе, красавцы.
2: Но мы рады, что один, потому что все-таки Сухаря нету у Исаева. У них же там еще с Беляловым борьба интересная. В общем, этот кубок Гагарина интересен. Так, выходи за меня, пишет Александр Тесла.
1: Какие там четыре варианта ответа, Ксюш? Вот тоже такие же, все понятно.
0: Это мы чисто на свадьбе.
2: Готовься, кстати, твоя же первая.
0: А, ну да.
1: Что-то вот этот жалобный какой-то волк был, конечно, вообще. Не ожидал такого вопроса. Волк-то, конечно, мы понимаем.
2: Абсолютно. А Егор Беспалов пишет: Ксения, как дела? Ксения, как дела? Ксения, как дела? Интересно.
0: Ну да.
2: Сегодня очень не очень, вот так скажу.
0: Ой, да ладно.
2: Сегодня очень не очень, вот так скажем.
0: Ничего такого не произошло, все нормально.
2: Сегодня очень не очень, вот так скажем.
0: Но это просто мелкое недоразумение утреннее, ничего страшного.
2: Нет, там еще есть, я тебе потом расскажу.
0: А еще?
1: Еще есть крупное недоразумение и средненькое какое-то, да, добавилось. Все понятно,
2: сегодня я в печали.
1: Так, что в голове у Тимона?
2: Тройной удар — это твой волк три раза, я так скажу.
1: Повторяю вопрос, что в голове у Тимона?
0: Повторяю вопрос.
1: Что? Мы просто этот вопрос повторяем уже сколько лет, и ответа на него пока так и не нашли. Там, я боюсь, четырьмя вариантами не отделаешься.
0: Но
1: там
0: это же
1: надо
0: интересно,
1: побольше.
0: Если бы я вам сразу все рассказал, понимаете, а так вы меня изучаете. Каждый эфир что-то новенькое, понимаете?
1: Можно и так это назвать, то, что мы с тобой делаем, да, изучаем.
0: Ну и давайте, друзья, накидывайте ваши вариантики в самых неожиданных вопросах.
1: Продолжаем изучать Тимона.
0: Примерно вот это у меня в голове.
1: Иногда голову у него коротит, как вы знаете, но это тоже, в общем, не новость.
0: Сень, поменяешь батареечку сейчас?
1: Попробую. Главное найти у тебя вот этот слот для батареек и кнопку. Мы пошли искать, продолжаем изучать Тимона, а вы продолжаете набрасывать варианты, и кто-то из вас только один заберет сертификат в Карагай-бане. ООО «Бани Челябинск».

0: стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
1: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
2: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
1: Это как?
2: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия.

0: Романтичная киношка, друзья, вновь появится в нашем эфире. Возможно, это фильм, возможно, сериал. Звоните по номеру 700-104, самое главное, и угадывайте, что же это такое посредством неких хэштегов.
1: Посредством. Сегодня все так, да, в среду. Ну и отправим вас, конечно же, в отличное место. В парикмахерскую «Трактор».
0: Воу.
1: И Папа Хрушев Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем. Лови момент в счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням вам дарят выгодные цены на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», улица 250 лет, Челябинская, 33, прямо напротив Ледовой арены.
2: И слушатель уже готов ворваться в наш эфир. 700 ровно, 104.

0: И привет.
1: Мы ждем тебя. Давай, кто самый сегодня первый, смелый, ловкий, умелый? Кто там писал, я сегодня дозвонюсь и победю во всех играх? Где такое было?
0: Там такого не было.
1: Не так было, да?
0: Там про звук только был разговор.
1: Доброе утро.
2: Алло. Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
2: Максим.
1: Максим, как дела?
2: Дела прекрасно.
1: Почему?
2: Настроение хорошее, погода хорошая.
1: Mm-hmm.
2: Скоро лето, весна заканчивается, скоро лето.
1: А еще весна? А, ну да.
0: Точно, ужас.
3: Еще ж весна.
1: Еще и весна.
3: Еще следующая неделя весна. Да, ребят, мы готовы.
1: Обалдеть. Mm-hmm. Максим, на работу уже едешь?
2: Да, да, выехал, еду вот.
1: Кем работаешь?
2: Руководителем строительной сферы.
1: О, то есть денежка имеется, водится, получается, да?
2: Ну, так, 50 на 50. Приходит, уходит.
1: А 50...
2: Когда продали квартиры, имеется, когда строим, тратим.
1: Ага, все понял. Ну, 50 на 50 ты подвязался, кто хочет стать миллионером сегодня, правильно я понимаю, к нашей темке?
2: А, не успел, честно говоря, тему.
1: Ну, ты сам был этого не понял, но подвязался.
0: Да не путай ты человека.
3: Потому что на одной волне он с нами. Но подсказка 50 на 50 вам не поможет, конечно. Половину хэштегов уберете, наших будет только сложнее. Да?
0: Максим, просто слушай меня внимательно. Катя, гадкий утенок, начальник, зима-лето и предательство. Вот 5 хэштегов нашего фильма о любви. Но там очевидно.
1: Максим.
2: Да-да-да. Катя, гадкий утенок.
3: Зима, лето и предательство тоже было там. Давай вот с Кати начнем.
0: Да с зима-лето, может, начнем.
3: Может, с зима-лето, да.
1: Но это не все помнят.
0: Да это очевидно.
2: Зима-лето.
0: Не зима-лето, а зима-лето.
1: В одно слово. Зима-лето. Как не лето, только зима-лето.
2: Зима-лето? Не знаю. Это российский? Это мультик или это фильм?
0: Ну, мы не отвечаем на вопрос.
3: Ну там Катя, ну подумай.
2: А, да. Катя, хорошо.
1: Ну и зима-лето.
0: Так, твой вариант?
2: Нету варианта.
0: Увы.
1: Ну, почему-то я так и думал, почему-то я так и предполагал. Едем дальше, 700-104, доброе утро. Кто вдруг уже догадался, звоните.
0: Доброе.
4: Алло.
0: Как тебя зовут?
4: Ксения.
0: О, тезка-победительница. Зима-лето это что?
4: Это компания.
0: Это компания. Главой которой был кто?
4: Начальник Кати, которая в него была влюблена.
0: Андрей Жданов, да?
4: Да.
0: О, какая фамилия?
1: Жданов.
0: Жданов.
1: Ну, как у хоккеиста из молодежки из последнего сезона.
0: Да? Угу. Я тебе потом вне эфира больше скажу, как у кого. Итак, фильм или сериал называется...
4: «Не родись красивой».
0: «Не родись красивой».
1: Ну, конечно! Не смотри, не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как...
0: Сегодня мы ее послушаем.
3: Но мы должны, мы обязаны.
0: Мы обязаны. Спасибо, Сень. Ты
1: Ксения,
0: лучше.
1: Поздравляем тебя. Ты молодец.
3: Так, давайте я быстро расскажу, что же Ксения получает у нас. Она получает сертификат в парикмахерскую «Трактор» и Побахрушев Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем. Лови момент в счастливые часы. Друзья, болельщики и ценители красивых стрижек, семейный парикмахерский «Трактор» действует скидки с 10.00 до 14.00 по будням ежедневно. Парикмахерская «Трактор» 250 лет, Челябинская 33, прямо напротив Ледовой арены.

0: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дэшинг» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Джетур Дэшинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
1: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Это уже второй час утреннего шоу с утра по радио. Сидим тут хорошо, сегодня у нас ветерочек, жары никакой нет, кайфуем и вспоминаем ту самую легендарную игру «Кто хочет стать миллионером». Самый неожиданный вопрос, который может быть на этой игре. Давайте-ка понакидываем.
1: Потому что у нас много вопросов к жизни сегодня различных, мы набрасываем свои. Итак, вот это действительно вопрос на миллион. От Анастасии: что лежит в закрытой кастрюле на третьей полке уже 3 недели? Вот в этом самом холодильничке.
0: Ой, я вчера духовку открыл, ребята.
1: Обнаружил там что-то, да.
0: А там противень.
2: Там что-то живет.
0: Там противень, а на нем что-то живет.
1: Противное что-то уже максимальное. Но говорит, закрой, хорош, мне ко второй.
0: Да, главное, что-то беленькое такая какая-то необычная.
1: Это уже проблема, если беленькая.
2: А слушай, а если симпатичная, может, пушистая какое-то, нет? Не заведешь?
0: Да-да-да, я оставил пока.
1: Там бывает даже пушистая, да, иногда. Вот, да. Ну, то-то вот все равно придется как-то избавляться.
0: Красота.
1: Так, шо за кофе? Вот такой вопрос от Виктора поступил у нас здесь ВКонтакте. Итак, бразильский, американский, ирландский или в постель? Выбирайте вот из этих 4 вариантов.
0: Ирландский в постель.
1: Ты 2 решил, да?
0: Да. Ну, я как ведущий, мне можно, правильно?
2: Почему это?
0: Не знаю.
1: Ты как ведущий,
2: то есть нам тоже?
1: Ты как ведущий, тебе нельзя в постель. Вот так, давай начнем с этого, напоминаю, утреннее шоу, да. Это запрещенное для нас слово в целом.
0: Так, ну-ка давайте-ка от Романа. Тут, смотрите, некие вопросики и претензии. Топ-3 вопроса.
2: Претензия?
0: Даже претензия есть. Топ-3 вопроса для игры «Кто хочет стать миллионером». Когда Тимон сдаст на права? Первый.
2: Да.
0: Как дозвониться на 104? И третий. Вы почему тут обижали мою супругу любимую, пока меня не было? Это что за претензия? Кого мы обижали?
1: Ну-ка напомните, да. Кто обижал?
0: Конкретно. Тайминг. Как обидели? Каким словом?
1: Мы должны знать о своих достижениях.
0: Скорее всего, это был я вас.
2: Да нет, это, наверное, не к нам вопрос вообще.
0: А к кому?
2: Ну, к жителям телеграм-канала.
0: Думаешь?
2: Угу.
0: Ну, давай узнаем у Романа.
1: Кто кого обижал с утра? Да, пишите, признавайтесь и обменивайтесь там информацией, контактами какими-то, возможно. У нас своя жизнь в телеграм-канале, очень интересная.
0: Прямо как в духовке.
1: Прямо как в духовке у Тимона.
0: Ой, ребята, давайте продолжайте накидывать ваши вариантики, отправляйте их в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Ну а самый лучший сегодня мы выберем, конечно, и его автору вручим сертификат в Карагай бане. Это современные общественные бани в Челябинске, сердце комплекса, 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа-ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. О, бани Челябинск.

0: сцену театра кукол возвращается спектакль про маленького узбека.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну, прям хочется под эту песню отправиться куда-то в путешествие.
3: Куда?
2: Двигаться уже. Ну, и вот у россиян тут новый трендик по путешествиям, представляете?
3: Да он не новый уже, Сень.
2: Какой? Просто путешествовать?
3: Нет, ты про регионы хочешь рассказать. А это уже все.
2: А, все, тогда извините.
4: Все, давай дальше, да.
3: Тогда следующее.
2: Да,
4: поехали. Так, смотрите, мои новости. Значит, по хедлайнерам пройдемся по ближайшим фестивалям. Атомный выпускной, помните, будет проходить?
2: Но.
4: Не для нас, а для выпускников.
3: Так, а мы выпускники?
2: Вечные.
4: Вечные
3: в душе.
4: Вечные в душе выпускники.
2: Можем пролезть, повести там что-нибудь. Всегда же такая тема есть.
4: Да, пролезть не получится, потому что жестко будут проверять все документы. Вот эти самые при входе, я так понимаю, в парк Гагарина же?
2: Да, все в парке Гагарина.
4: Но в этот раз поменялись хедлайнеры. Приедет Миа Бойко. Добрый вечер, здравствуйте. Вот это действительно круто, но я не понял второе имя. Оксана Почепа. Не, я понимаю, кто это.
3: Но... Акула?
4: Да, но понимает ли, кто это одиннадцатиклассники? Вот такой вопрос.
2: Ну, это вечные ценности, извините меня. Кислотные диджеи — это вечные ценности какие-то, я считаю. Ну, прикольно вообще, что они так поколение... Они решили устроить битву поколений просто, да, какую-то прямо там на сцене.
4: Ну, просто давайте посмотрим прошлых хедлайнеров. The Hatters.
2: Так.
4: Gayazov's Brothers. Costa La Costa.
3: Это на Гаязовых.
4: Да. Асия и Артем Качев.
3: Это на Асию.
4: На Асию, да, тоже хорошо было. Оксана Почепа.
3: Ну, нет. Кто свободен был, наверное.
4: Нет, я, ну, как бы хорошо отношусь, акула крутая, действительно, но одиннадцатиклассники как будто бы не
2: сильно. Ты хотел сказать, ты патриот чего, своего возраста или что?
4: Да нет!
2: Не, ну мы-то помним, да, все это было прикольно. Она, кстати, зажигает, да, где-то вот на битве поколений, по-моему, я ее видел.
4: 100%.
2: Да,
3: так может, она и завирусилась после этого. Батричком.
2: Вполне возможно, что, да, и теперь ее снова знают, да.
4: Так, школьнички, одиннадцатиклассники, кто сейчас едет нас слушает? Напишите, пожалуйста, в телеграм-канале, знаете ли вы, кто такая Оксана Почепа, она же акула, получается.
3: Я правильно? Сейчас вообще не удивлюсь, если полетят варианты. Да, вообще топовая, класс.
4: Не, ну здорово, тогда я скажу, ну все, был неправ, ребят, все, все на атомный выпускной. А теперь перенесемся на парижский полумарафон, который ожидает нас 30 мая. Там хедлайнером станет Крис Янг.
2: Тоже бодрый паренек такой, да. Для спорта, мне кажется, самое то.
4: Какой у него самый популярный трек, Сим?
3: Именно та, наверное, да?
2: Именно та, да, там что-то ты самый главный мой кайф, да, по-моему, его же тоже что-то еще он там. Но он такой он разгоняет такой, да, вечно.
3: Но он классный, он прям
2: прикольный,
3: классный.
2: Он энергичный, зажигательный такой.
3: Я думаю, что именно та. Ты именно та.
4: Холодно,
3: та
4: еще какой-то трек у него тут на первом месте стоит.
2: Да, это холодно, холодно.
3: Но ничего, вот это этот, Санта.
2: Этот.
3: Саша Санта.
2: Саша Санта, да?
3: Мне кажется, да.
2: Точно? А ее, по-моему, он ее не перепевал?
3: Его кто-то... Он потом перепел сам, сделал версию новогоднюю.
2: Да, точно было такое.
4: Холодно, холодно, но ничего, да, это он.
3: Кто?
4: Крис Янг.
3: Что?
4: Крис Янг.
2: А Санта сделал новогоднюю версию, видимо.
4: Получается, да? Так, да.
2: Видимо, так, да. Вот у меня почему-то вспомнилось, да.
4: Ну ничего, ничем, разберемся.
2: Мы выучим к парижскому полумарафону все песни.
4: Так, ну в целом, Сень, про путешествия теперь можно чуть рассказать.
2: Да ладно, что уже, зачем?
3: Да ну расскажи всем.
2: Ладно, давайте всем расскажем. В общем, трендик какой есть. Такой прикол. Если не знаете, куда... А к нам гости, да, приехали. Все, сейчас будем запускать.
4: Это ко мне, я выкуп веду невесты сегодня, ребята.
2: Итак, вот если вы не выкупаете...
4: Ваш товар!
2: Куда? Прям в коридоре? Ты решил у нас это устроить?
4: Я параллельно, ребят. Ничего страшного.
2: Халтурка, конечно, да, у тебя сегодня.
4: Халтурка. Это в целом, да, про мое ведение мероприятия.
2: Если думаете, вот куда поехать, и не можете выбрать, потому что, ну, действительно, много красивых регионов. В России такое есть предложение. Выбирайте в свой день рождения поехать куда-то, сколько вам стукнуло. Вот такая вот мысля.
3: Номер региона.
2: Региона. Да, вот, например, стукнуло вам 30 лет, и что? В Астраханскую область, добро пожаловать.
4: О, там рыбка астраханская.
2: А там рыбка, там арбузы, опять же. Ну, сейчас самое то, если вдруг вы летний, особенно по дням рождения, то самое то.
4: Сейчас вот, я погоду,
3: Тимон,
4: в Астрахани
3: тебе
4: посмотрю.
3: В Волгоградскую область, например, можно будет. А, тебе уже, наверное, надо было.
2: Уже Волгоградскую, да. Так, тебе вот, Ксюш, в Удмуртскую республику я вот посмотрел.
3: Я
2: можно
3: была.
2: Можно съездить. Че там, классно?
3: Я же в Ижевске жила, ты чего, алло?
4: Так, а какой у нас регион?
2: Говорю, не пали, что ты уже была в Удмуртской области. Тебе только предстоит в Удмуртскую область.
3: Да ты вообще мог бы ничего не говорить, Сень.
2: В республику Хакасия ты хочешь? Что у нас дальше там идет?
4: О,
2: 19.
4: А Сень в Тюмень, можно.
2: Мне в Тюмень?
4: В Тюмень, да. Ну, 72 ж тебе.
2: А, ты вот это, нет, там, это не Крым, нет?
4: Тюменская область, 72
2: Тюменская, а Крым 82, да? Да, Крым 82. Да.
4: Йоу,
2: да,
4: это 72, это следующее. Это ханты. Йоу.
2: В общем, там, короче, все придумывают как могут. Потому что, конечно, да, ждать до 82 лет, чтобы съездить в Крым, не очень охота людям. Поэтому они такие по-по-по. Ну, например, вот если мне 25, я могу сразу съездить в два региона. Башкортостан 52? 2 или Дагестан 5. Можно 52, можно перевернуть, да. Угу. Можно сложением, если у вас с математикой все нормально, можно складывать. Можно умножать.
4: Этой фигней не страдать и поехать куда хочется просто, нет?
3: Вот, тоже верно.
2: Можно так. Но это, видишь, как с выбором фильмов. Тут как бы вроде все, что хочется, а когда у тебя... Буквально вся Россия перед глазами. Ты такой, ну куда, куда, куда? Вот именно сегодня. В Турцию, да. Такая идея тоже часто нам приходит в голову.
3: Я бы на Байкал поехала. С удовольствием, но зимой.
4: Немножко, так сказать.
3: Да, да.
4: Вкуситель льда.
2: Нет, нет, да и да.
3: Вкуситель льда.
2: Удивить рыбаков. Хотя они уже не удивятся.
4: Не, после шамана.
2: Они уже все видели.
3: Ну да, конечно. Вот это немножечко, скажем так, меняет отношение к желанию. И желание, собственно, поехать. Но все равно хочется.
2: Летом там тоже прикольно. Я 2 раза был там летом.
3: Ты был на Байкале летом?
2: Да, я был на острове посреди Байкала.
3: Ты же рассказывал.
2: Да.
4: Я не помню.
3: А я помню.
4: А где ты еще был? Ты что, путешествуешь?
2: Ну, бывало. Когда-то.
4: Ты втихаря просто путешествуешь?
3: Без нас.
2: Ну, я бы не назвал это тихаря. Вот, я в основном по фестивалям, по театральным поездил по России.
4: Нет, ты посмотри, на дачу он к тебе ни разу не позвал за 6 лет.
3: Ага.
4: Путешествует втихаря. Казахстан у него там различные.
3: Мою
2: надо было, надо было вчера вас позвать с собой, конечно. Ох, я вишни выпиливал там 5 часов. Вот это прям.
4: А ты зови в следующий раз.
2: Мне там пригодилось.
4: А мы поможем, Сень.
2: Я знаю.
3: Конечно, я тебе буду говорить, как правильно пилить.
4: А я шашлыки
2: подаю. У меня там мама есть для этого. Там мощная конкуренция, конечно.
4: То есть, выбирая между мамой и нами, ты выберешь маму?
2: Да.
3: Ты серьезно, Сень?
2: Да.
3: Ужас.
4: До свидания.
2: Маму и погоду. Давайте, погнали.
3: Давай.
1: Погода.
2: Плюс 18 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность. Кратковременные дожди, местами возможны ливни, грозы и даже град. Сильный северный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 24-29, на севере до 19 мороза.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family. Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
2: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
4: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
3: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
5: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Счастье – это детская улыбка. И моя задача – сделать ее здоровой. Я, Анна Валерьевна Максимчук, детский стоматолог и главный врач клиники «Велоден Джуниор». Мы лечим без боли, учим ухаживать за зубами и превращаем визит к стоматологу в увлекательное приключение. Ваш ребенок будет не бояться врача, а улыбаться ему. Пусть детские улыбки будут здоровыми и счастливыми. Велодент. Счастливые улыбки начинаются здесь.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» – ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
9: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
10: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
11: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. «Баденсмина» вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. «Баденсмина» – лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
12: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700, 100 и 4, ребятки, давайте поиграем в нашу смузишную, звоните и угадывайте трек для того, чтобы победить и забрать наши легендарные подарки.
1: Сертификат в Midpoint и пригласительно еще и на вечеринку, ведь 29 мая здесь в Midpoint на Тополинке состоится битва резидентов. Готовьтесь к настоящей дуэли, ведущие сойдутся в эпичном противостоянии. Кто станет королем микрофона и заберет звание лучшего, решать только вам. Встречаемся 29 мая. Танцы на столах, жесткие батлы, незабываемая атмосфера. Все это в Midpoint на Академика Королева 10. Бронирование столов по телефону 220-49-48. О, Джин 18+.
0: Ну а сейчас давайте-ка подтягивайтесь к нам в эфир. Доброе утро. 700, 100 и 4, напоминаю, легендарный наш номер. Он не менее легендарен, как и подарки до этого прозвучавшие.
1: Как и наш трек, я думаю, сегодня тоже легендарный.
0: О, трек хороший такой, да, мощный.
1: Но что мы с ним устроим, вы даже не представляете. А, решать вам.
0: И мы тоже пока не представляем, кстати. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Динара.
0: Еще раз?
2: Динара, можно Дина?
0: Дина?
2: Да.
0: О, все, Дина. Получается, ты как динозавр. Проверочное слово, правильно же?
2: Да.
1: Если для имен зачем-то нужны проверочные слова, то да, так вот, почему нет, вы странные.
0: Проще согласиться со мной, я согласен, да, иногда.
1: Мы так уже работаем сколько лет, да.
0: Да, да, да, да. Ой, так, ну что, Дин, смотри, у нас есть для тебя... три ингредиента, и с помощью них мы выберем, собственно говоря, нашу механику. У меня сегодня вишня.
1: Вишен? А я тоже подумал про вишенку.
0: Тоже с тобой подумал.
1: У одного ящичка стоим, да, в детском саду. Так, я тогда предложу, ну, яблоко, давай, классику.
0: Ну, и груша тогда пусть будет.
1: Груша,
0: тоже.
1: Вот так. Выбирай, Дин.
2: Я вишня, давайте.
1: Давайте я вишня.
0: Вот давайте, так. Давайте.
1: Погнали. И вот та вишенка, которую Тимон у меня перехватил, приносит нам...
0: Мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все слова, оставив только глаголы. Вот так вот. Глаголю для тебя один сегодня, а ты угадывай трек. Готово?
2: Возможно.
1: А там посмотрим. Давайте проверять.
0: Соберись, ты же динозавр.
1: Прикольная фраза, надо ее как-нибудь использовать. Соберись, ты же динозавр.
0: Итак, поехали. Глаголы из нашего трека. Падает, целую, ненавижу, подходит, накрасишься, наденешь, сохнут, вышел, вышла. Падаю, закрываю, ищет, точит. Падаю, закрываю, ищет, точит. Все.
1: А я думал, ты все повторишь. Ну.
0: Нет, все не буду.
1: Все. Дин, ну что?
2: А мне надо так по очереди прям...
1: Тебе надо понять, что это за песня.
0: Что это за песня, да. Откуда эти глаголы?
1: Вот только часть слов из нее выдали, только глаголы. Вспоминай, в какой песне они были.
0: Падаю, закрываю, ищет, точит. Ну, это из припева. Но там и в куплете падает. Что-то, все у него падает. Или у нее.
2: Закрываю.
1: Или у них.
0: Ну что, Дин, есть вариантики?
2: Нет.
0: Ну тогда...
1: 3, 2, 1.
0: Да, просто вот вкинь что-нибудь, вдруг попадешь.
2: Как же, падаю, закрываю, даже вообще понятия не имею, что это.
1: Но любимая песня твоя, давай так.
2: Да у меня много их любимых, нет определенных.
0: Ну, Дин, ну все тогда получается.
1: Неопределенная Дина нам звонила сегодня, да.
0: Хорошего денечка, мы едем дальше. 700-104, если кто-то уже отгадал трек, скорее набирайте нас, попадайте в эфир. Доброе утро!
1: Пока все в замешательстве.
0: Серьезно?
1: Я думал, что очень быстро, да, угадают этот трек.
0: Да вы чего, ребята?
1: Вы его знаете точно,
0: ну,
1: вы его
0: падаю,
1: любите.
0: Ну закрываю, ну ищет, ну точит. Ну вы чего? А что, оставим на завтра трек, если не угадают?
3: Ну я-то знаю, я-то могу сказать.
0: Мы тебе подарки не отдадим.
3: Ну это же...
1: Ага, интрига.
3: Интрига,
1: интрига, интрига.
0: Кстати, в плане подсказки, вот ингредиент, который мы выбирали сегодня, чуть-чуть относится к нашему треку.
3: Ну что, 700 ровно 104, ждем 3, 2, 1. Трек остается на завтра.
1: Все, вот так, жестко, понятно? Именно так. И тогда завтра уже кто-то, возможно, заберет у нас пригласительные на вечеринку в Midpoint на Тополинке. 29 мая здесь состоится битва резидентов. Готовьтесь к настоящей дуэли. Ведущие сойдутся в эпичном противостоянии. Кто станет королем микрофона и заберет звание лучшего, решать только вам. Все это Midpoint, Академика Королева 10. Бронирование столов по телефону 220-49-48. ООО «Джин» 18+. Смузи.
4: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 17-22.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок «Бимакс». 5 килограммов 400 граммов. Всего 489 рублей. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
9: Деловой квартал представляет «Бизнес-резиденция». Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино Парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
10: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А вот и произошло то, чего мы так долго ждали. Мы анонсировали, мы обещали, что сегодня в эфире появимся не одни, а с гостем. В преддверии премьеры нового сезона «Саша Таня» на ТНТ уже сейчас в нашем эфире актер сериала Арсен Карапетян. Арсен, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Привет.
1: Я думал, будет Ксюша. Заставка будет Ксюша, Дима, Сеня и Арсен.
3: Дима?
4: А кого я назвал Дима?
3: Ты меня Димой назвал, но ты их правильно назвал.
5: Но мы-то с тобой почти тезки, да. Вот тут между нами Тимон, да.
1: Дима, фу ты, господи.
3: Вот такого предательства с самого начала я не ожидал.
0: Может, переиграем сразу?
1: Блин, я думал, что...
5: Итак, начало шоу «Дубль 2». Погнали. Вот вы же так актеры всегда делаете, да?
3: Включай заставку заново. Куда пошло?
1: Накосячил с дублем, поехали.
0: Все, только тогда без Тима. А, нет, Дима. Как тебя назвать, скажи просто.
1: Тима, давайте Тима.
0: Тимон.

0: Спасибо.
1: А вот и случилось то, чего мы так долго ждали. Мы обещали, мы анонсировали, говорили, что сегодня в эфире будем не одни. И нас сегодня целых 4 штучки. В преддверии премьеры нового сезона Саша Таня на ТНТ. В гостях утреннего шоу «С утра по радио» актер сериала Арсен Карапетян. Арсен, доброе утро.
0: Всем привет, доброе утро. Доброе утро, наши слушатели. Спасибо, что вы с нами.
2: Арсен, какой приятный гость. Знает, как всех зовут, нас поименно. Это потрясающий человек.
3: Сразу видно, человек, не первый раз.
0: Особенно тебя, Витя.
1: Все, третий раз уже переписывать не будем.
2: Тем более вы в прямом эфире.
3: Так, он знает только два имени, Саша и Таня. Вот, поэтому да, у человека профдеформация, мы же понимаем.
1: Ну, к слову о Саше и Тане. Неизменно популярный сериал, уже много-много сезонов. А как думаешь, в чем вообще его главный секрет?
0: Потому что он близок к народу очень сильно. Ну, там, смотри, там есть и быт, и, ну, домашний, я имею в виду, и офис, и спортзал, и детский садик, и дети. В общем, все, с чем мы сталкиваемся.
3: Так, все локации для съемок ты перечислил.
0: Да.
3: Которые в павильоне построили.
2: Подожди, во-первых, у тебя же офис только, да?
0: Да, у меня только офис. Ну, почему? Мы вот, я когда позавчера прилетел со съемок, и мы к нам в офис уже, и Валентина Рубцова приходила, мы там и там снимали, да.
2: Ну, пока в гости они тебя не зовут.
0: Ну, к счастью.
2: Окей.
0: Вот, этот сериал такой очень близкий, и многих, когда я спрашиваю, вот, ребят, друзей, знакомых, вообще те, кто подходит на улицах, фотографируются, я тоже задаю этот вопрос, говорю, а почему вы вообще продолжаете смотреть? А говорит, а знаете, классно, вот с утра собираешься на работу, слушаешь радио «Континенталь», вот, а потом, ну, так, фончиком смотришь, Саша, Таня, говорит.
1: Ну, как раз начинается, просто мы все подгадали.
2: Молодец, за Диму исправился.
0: Да.
1: Ну, кстати, приятно, если ты узнаешь по Челябинску, да, узнать, что продюсеры и сценаристы Саша, Таня, земляки Максим Шкаликов и Алексей Иванов.
0: Да.
1: Как работается вместе вообще на одной съемочной площадке? Чувствуется, может быть, вас...
0: Замечательно, мы вообще не видимся.
1: А вообще никогда, да?
2: Ну, хорошо. Ребята вот такие.
0: Нет, конечно, они приезжают к нам на съемочную площадку обязательно в первый день, потому что там тарелочку разбиваем и так далее. Это все традиция, в которой я ни разу не участвовал, потому что так...
1: Не Саша.
0: Да, я не Саша и не Таня, да. Это первый момент, а второй момент, они все равно нет-нет, да заезжают на съемочную площадку, чтобы что-то подкорректировать, где-то как-то там посмотреть по тексту и так далее.
1: Ну, вот как раз о тексте и о сценарии. Может быть, какие-то сюрпризы готовит твой герой конкретно в новом сезоне?
0: Да, ничего я вам рассказывать не буду. Вот пусть 25 мая зрители включают и смотрят, знаете ли.
1: Спасибо, что пришел, получается.
0: Всего доброго, до свидания.
3: Без спойлеров, закинь вот какой-нибудь такой.
0: Ну, каждый раз в офисе.
3: Крючок.
0: Каждый раз в офисе бывают различные сюжетные линии, и на этот раз мы опять, я Гриша, я же Гриша по кино, по сериалу, и Костя, это Олег Новиков, и Андрей Гайдулян, соответственно, Саша Таня, мы опять попадаем в переделки в офисе, где дядя Слава, Сергей Рудзевич в жизни, вот нас будет отчитывать, как всегда. Ну, мы такие, знаете, уже все хотят и даже все говорят, что давайте просто отдельно снимать офис. Отдельно.
1: Да?
0: Да, очень хотят.
2: А
0: и
2: так
0: мы
2: же
0: хотим.
2: Сделали,
1: кстати,
2: в Америке.
1: Да, офис, что-то вроде было такое.
0: Очень знакомое.
3: Там даже парочку сериала сделали. Вы тоже можете, ребят, нормально.
0: Офис по-русски.
1: Попахивает чем-то культовым.
0: Да, и потому что мы можем существовать просто отдельно, как 4 персонажа. И постоянно варится там.
2: Ну, спин-офф некий, получается.
0: Ну, да.
2: Хотя Саша Таня, это же и есть спин-офф.
1: Это и есть спин-офф,
2: да.
0: Спин-офф на спин-офф, да.
2: Вселенная схлопнулась.
1: Ну, это, кстати, один из самых долгоиграющих спин-офф, насколько я знаю, да, Саша
0: Таня? Мы попали в Книгу рекордов России, как самый долгий сериал, да.
1: Очень круто.
2: Когда ты уже Гайдуляна подсидишь?
0: Никогда, потому что армяне друг друга не подставляют.
2: Ой, да ладно, там никакой не Гайдулян станет Карапетян.
0: Ну, зрители не заметят, да.
2: Гриша, Таня будет, нормально.
0: Вот, я тоже уже об этом говорил, очень много намекаю.
3: Человек устал.
0: Я говорю, Макс, Леха, вы же из Челябинска. Ну, сделайте так, что...
1: Мы же уральские парни. Особая связь,
0: да.
1: Общий взгляд.
0: Вот,
3: так. Ну смотри, советы по работе мы дали людям, да, так. Как себя вести, вот это точно. А вот сериал-то в целом семейный же, да? И вот какие ты лично можешь дать советы молодым семьям по семейной жизни?
2: Серьезная тема,
0: ну слушайте, ну учитывая, что я уже в этом году будет 15 лет, как я в браке, а 18 лет, как мы вместе... Да, могу сказать следующее. Значит, всегда разговаривайте друг с другом. Всегда. Вот.
3: В нос. В нос. Разговаривать друг с другом.
2: У нас большие носы, мы можем себе позволить.
0: Да, мы можем себе позволить. Да, да. Митя, держи еще раз.
1: На мне что делать? Молчать?
3: Пока слушай.
0: Естественно, прощать и любить друг друга. Все. Этого достаточно.
1: Как Тимон простил тебя за Димона.
0: Да, да, да. Такая настоящая мужская дружба.
2: А мы не вспоминаем это уже, все. Мы руки пожали, как говорится.
0: Ну, я не знаю,
2: дальше что. В сериальчик он меня подтягивает, да?
0: Он сам нас незаметненько гримирует.
2: Ты на место Саши, я на твое место.
0: Вот, схема Челябинска.
3: Ох, там перестановки, конечно, в сериале идут мощные каждый день.
1: Я предлагаю микрофон выключать. Ну, а я все-таки спрошу про новый сезон. Мы хотим какой-то спойлер. Вот, может быть, есть какая-то сцена или шутка нового сезона такая, самая твоя любимая. Ну, что-то запомнилось на съемках. И скажи, какую серию смотреть, где ждать?
0: Да, слушай, ну это сложно. Знаешь, почему мне сложно спойлернуть? Потому что мы снимаем очень много. Угу. И я, к сожалению, честно скажу, что вот что будет с 25 числа, с 25 мая, для меня это тоже будет сюрприз. Угу. Я все спойлеры вижу только в интернете, когда ТНТ где-то что-то выкладывает.
1: Ну и клипы, когда пойдут вот эти.
0: Да, они уже идут. Они уже идут, да, я уже смотрю. И честно, иногда смотришь, а я практически все сезоны смотрю работу над ошибками, как я сыграл. Хотя, сейчас если Александр Потапов меня услышит, он мне, это наш режиссер, он мне даст потом подзатыльник такой, чопалах, но...
1: Ну, может, не стоит тогда?
0: Не, я скажу правду.
3: Да. Да, нам его не жалко.
0: Не может быть в эфире плохо, потому что Саша все отсмотрел и уже в монтаже все сделали хорошо, понимаете? Но я все равно найду работу над ошибками. Мне самому... Почему я не могу спойлернуть, потому что мне самому интересно, я сам жду, чтобы увидеть, что ж там будет.
1: Ну, нам было бы еще интересно, уже после таких-то слов наверняка будут какие-то творческие проекты в будущем. Может, ты о чем-нибудь расскажешь?
0: Да, но я пока не могу говорить, в каком проекте я буду сниматься, но вот в конце мая будет еще один проект, это тоже будет сериал, и, кстати, он тоже связан с именем. Название.
1: Гриша?
0: Эх, если бы.
2: Ольга?
0: Дальше. У нас есть время?
3: Эммануил?
1: Никита.
0: Вазгенчик и Каренчик.
3: Да, все понятно.
2: А это новый сериал или продолжение?
0: Это новый сериал.
2: Тогда мы не знаем.
1: Мы так много имен, так много лиц.
2: Да. Никита, скорее всего.
0: Да, ну. потом есть такой Антон Колбасов, который меня пригласил, не пригласил, а заставил просто меня в свое время пойти на Comedy Battle, выступить там, потом пригласил меня сняться в сериале «Универ», а я снимался еще в сериале «Универ».
2: Воу.
0: Где-то в 14 или 15 году, не помню точно. И вот и потом я вот попал в Сашу Таню, то есть благодаря ему. И проект у него называется «Без игрушек», такая есть группа, состоит из трех девчонок, там 10-12 лет, которые собирают сейчас солдауты во всей России, и вот я как официальный ведущий этой группы.
1: Ух ты, прикольно. Вот.
0: И они собрали солдаут в Москве, сейчас солдаут в Питере, они будут в Екатеринбурге, они будут в Челябинске, Пермь, в общем, у них концерт. Вот так.
1: Ух ты.
2: Подожди, а жена в курсе вообще, что ты там?
0: А там 12 лет девчонки, что такое?
2: А, 12 лет?
0: Девчонки, да.
1: Ты о чем слушал вообще?
2: Я не слышал, что 12 лет, ну что тоже сразу начинаете?
1: Ой, Димон, а?
2: Хорошо, я вернулся.
1: Все, вернись.
0: Обжираешь, он просто в наушниках ушел, там водичку себе налил, пришел.
3: У нас тоже, кстати, тут солдаут и миллионы слушателей, и от них миллионы вопросов, соответственно, летят к тебе. Да. И вот от Татьяны есть такое. Часто ли режиссеры разрешают вам добавлять свои словечки или менять реплики какие-то? Вот что-то от себя.
0: Да, если это не меняет смысл, то пожалуйста. А на самом деле на площадке существует скрипт, который за всем следит. Ксюша, привет тебе огромный, у нас очень...
1: Привет.
0: Да.
1: Это не я.
3: У нас тоже такой есть.
0: Да, тоже, кстати, свой скрипт, да?
3: Некий скрипт, который за всем следит.
0: Она следит за текстом, она следит за кадром, чтоб не было 25-го кадра, ну и вообще киноляпа и так далее и тому подобное. И, конечно, если это не меняет смысл, если тебе удобно так говорить, то да, можно.
3: Тогда следующий вопрос. Всегда ли ты понимаешь смысл реплик, которые тебе дают?
0: Ну нет, конечно.
2: Думаешь, он на русском еще не разговаривает?
0: Я сейчас объясню, ребята. Вы знали, что на самом деле сложнее играть комедию и сложно играть, когда у тебя мало текста? Легче играть драму, и когда у тебя много текста?
2: Конечно, мы это разумеем.
1: Мы в курсе.
0: Мы в курсе.
1: Каждый из нас.
2: Мы смеемся тебе в лицо.
0: Да, вот представьте, я 7 лет подряд отыгрываю вот недоумение
1: по-разному.
0: У нас есть шутка. Открой, пожалуйста, Саша там кричит, наш в хорошем смысле это слово, наш режиссер. Открой, пожалуйста, книжку отыгрышей. 2761 отыгрыш на 67-й странице. Сколько раз, говорю, выучи. Ну, то есть мы уже ржем, потому что столько раз отыгрывать по-разному, это на самом деле дорого.
2: Это круто. Я когда-нибудь нарежу вот эти твои
3: эмоции. Каждый раз нам в студию входишь, так удивляешься. Так удивляешься.
0: Вот. Но я вот, кстати, я вспомнил про спойлер. Наконец-то у меня там очень много текста появилось, сюжетной линии, поэтому меня там будет немало.
1: Ух ты! Да. Ух ты! Ну вот. Все, ждем, получается.

0: Что, понимаешь?
1: На все это ты ответишь в следующий раз.
2: Татьяне.
3: Татьяне.
4: Или еще полчасика посидим.
3: Ну вот, кстати, есть хороший вопрос от Ивана. Как попал в эфир с утра по радио на 104 FM, и как вам наши лучшие ведущие?
2: Да, ну что вы спрашиваете? Конечно, отличные Ксюша, Сеня, Дима.
3: Все великолепные. Все, спасибо большое. В студии у нас был Арсен Карапетян, Григорий Ашотович, между прочим, Микаэлян.
2: Да,
3: по сериалу Саша и Таня, да.
4: Ты племянник Микаэлян?
2: По сути, да. Вчера,
3: ты чего?
2: Вчера,
3: не знал?
2: Вчера с сыном играл на площадке баскетбола, у меня написано Карапетян, у него Карапетян. Ко мне подходит и говорит: Ашотович?
1: Народная любовь.
3: Если вы не знали этого факта, то, пожалуйста, включайте ТНТ 25 мая в 20:00. Арсен, спасибо большое, что пришел.
2: И вам, что пригласили. И вам. Спасибо большое.
3: Пока-пока.

0: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» у концертного зала «Доганай» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
2: ИП 0, Крилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Нашим неотгаданным сидим здесь, вкатываем все новые и новые бутыли воды, распечатываем серты от вас, все для вас. И все это от Ниагары, от наших замечательных друзей.
1: Ну и, кстати, у них есть программа для друзей, для тех самых. Все просто. Скачивай приложение Ниагара, приглашай друга и получай 250 бонусов, если он совершит покупку. И так за каждого. Потом ты собрал эти бонусы и можешь ими оплатить до 100% стоимости своих следующих заказов. Подробности на сайте Niagara74.ru в разделе «Акции». 16+, ООО «Национальная водная компания Ниагара».
2: И мы ждем нашего слушателя. 700 ровно 104.
0: Ничего себе, у тебя настроение появилось?
2: Нет, ни в коем случае. Это я пытаюсь сделать вид, что настроение хорошее.
1: Последнее, что было, выдавило только что. В эту песню вложила просто.
2: Поэтому у меня получилось так естественно, да?
0: Да, очень хорошо, кстати. Доброе утро.
2: Доброе.
0: 700-104, ребятки, давайте звоните скорее, накидывайте свои версии звука и, ну, как бы, там уже нормальное у нас количество воды, пробуйте забрать. Привет, привет.
3: Приветствую.
0: Как зовут
3: Всем
0: тебя?
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Александр.
0: О, Александр, Сашка.
2: Александр, декан.
3: А?
2: Декан?
0: Ну, нет, походу.
3: Ну, нет.
2: Нет.
0: Если он
2: Александр, который писал мне в ВК.
3: Да, все верно.
2: О, кайф.
0: Подожди, это он написал, что позвонит и выиграет?
2: Да, доброе утро. Если я сегодня дозвонюсь, доброе, я да. выиграю. Я знаю, что за звук вы загадали. И уже там салюты, пушки. No.
1: Александр!
2: Смайлы.
1: Александр, ой, пропал человек. Что-то со связи у нас. А мы не боимся. Нет, на самом деле, принимаем этот вызов вообще легко.
0: Так, ну давай тогда послушаем еще раз звук и после этого Сашину версию.
2: Так.
0: Вот он.
1: Итак, Саша на версии.
3: Это звучит полевая мышка, так и пищит.
1: А так звучит ликование ведущих. Да, мы только что прослушали.
2: Ну, Александр, нет, это не мышка.
0: Вообще не мышка даже.
2: К сожалению.
1: Эх.
0: Ой, обожаю вот эти, конечно, наивные наши слушатели. Я все разгадал, мне только дозвониться.
2: Какие мы-то довольные при этом, эх.
0: Ну потому что они сами виноваты, они нас зацепили. Чего вы такие легкие звуки ставите? Чего вы такие легкие звуки?
2: Конечно, уже 13 эфиров прошло с тех с того момента.
1: Уже 13 эфиров мы ставим легкие звуки.
2: Итак, поехали дальше. Следующий слушатель в эфире. Привет, как зовут тебя?
4: Здрасте, здрасте, Станислав.
2: Станислав, как дела?
4: Отлично. Ждем грозу.
1: Прикольно. А давно ты сидишь, ждешь грозу? Пятый день?
4: Ну, если честно, вот как жара началась,
2: так
4: надо
2: и жду.
4: Уже.
1: Ну, я да, тоже да, хочу да, такую да. работу, сидеть, ждать грозу.
4: Я тем более весенней грозы еще не было.
0: Но...
1: Нет, что-то, по-моему, громыхало. Ну, такой, чтобы мощной, ну, да, не да, было, которая запомнилась бы.
0: Нет, подожди, а вот этот шторм, который был, когда он там в апреле был или когда?
2: Да все, был и был. Ждем грозу следующую. Давайте угадывать лучше звук. А, каков твой вариант, Станислав?
4: Так, я думаю, что это Тимон шатает перила между вторым и третьим этажом у вас в офисе.
1: Именно между вторым и третьим, да, ты уверен?
0: Круто.
1: Нет, не между вторым и третьим. Давай так скажем. Мы ждем еще ваших вариантов.
2: Тимон шатает перила.
0: Я твои перила шатал.
1: Мы обязательно... Я-то знаю, как звучит этот звук. Я не раз это видел, но мы запишем. Обязательно вам потом поставим.
0: Круто, круто.
1: Это не он.
0: Версия мощная, смешная. Но нет, нет, нет.
2: Хорошо, что не про дверь ничего вот такое. Что ты там шатаешь какие-то углы, вот эти вот проемы дверные. 700 ровно 104. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
5: Меня зовут Олег.
2: Олег, как настроение?
5: Отличное.
2: У нас тоже. А чего, чем занимаешься?
5: В пробке стою, на работу качусь.
1: Качусь. Ну ты там тормози в пробке, катиться опасно.
5: Нет, тут именно качусь.
0: Просто ручничок опустил, да?
1: Постепенненько.
5: Примерно так.
2: О, он уже знает про ручничок. Уже неплохо, уже хорошо.
1: Все идет в победе.
0: Выдайте права. Так, Олег, твоя версия звука.
5: Мне кажется, это горностай.
2: Вау.
1: Вот это, кстати, топ. Вот это хорошая
2: мне
1: версия.
2: Мне так нравится горностай и медоед. Просто...
1: Не, он говорит про животное, не про шубу он говорит. Прям.
2: Я тоже про животное. Мне нравится горностай и медоед. Два моих любимых топчика.
1: Они крутые, да.
2: Но это неправильный звук, к сожалению.
0: Так, ну что, финального будем или все, ГГ?
2: Да все, завтра.
0: Все, ГГшная подъехала, завтра 14 бутылей воды, ребятки, на канал.
1: Итак, 14 бутылей, кстати, еще 14...
2: Естественно было, Сень.
1: Сертификат, да, нормально, да. Как будто на тебе горностай.
2: Спасибо.
1: ООО «Национальная водная компания Ниагара» по-прежнему представляет эту игру, и у них есть специальная программа для друзей. Все просто, скачай приложение Ниагара и получи по 250 бонусов за каждого друга, которого ты туда пригласишь, если, конечно, он совершит покупку. Потом этими бонусами ты сможешь оплатить до 100% стоимости следующих заказов. Подробности на Ниагара 74.ру в разделе «Акции». 16+.

0: Таврия.
1: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России. Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай лучшее.

0: Третий час утреннего шоу с утра по радио. Мы заряжены. Это серединка недели, друзья. Средятница сегодня некая получается.
1: Это среда, значит.
0: Получается так, да. Мы сегодня вспоминаем шоу «Кто хочет стать миллионером» и придумываем самый неожиданный вопрос, который может там прозвучать.
2: Вопрос беспокоит Анну и многих на самом деле. Что видит кот, который смотрит просто в стену внимательно? А там ведь, возможно, кто-то есть, да, или что-то. Вы просто это не видите.
1: Арсений, говорят, что ЧМЗ — это не район. А что тогда?
0: Это в городе город.
2: В городе город, да. Абсолютно верный ответ. Да,
1: ответ.
2: Досрочный от Тимона.
1: Итак, вопросы от Владимира. Поехали. За какую команду КХЛ в новом сезоне будет болеть Ксю, кроме трактора, соответственно? Когда Сеня позовет ребят на дачу? И когда у Тимона премия, чтобы купить плойку?
0: Нет у нас таких премий, к сожалению.
2: Давайте, отмечаем Кубок Гагарина у меня на даче. Все, забились.
0: Но!
2: Такая темка.
1: Какая крыса.
2: Ну, чтобы ребята постарались. Ну, мотивация, чтобы была какая-то.
1: А, так ты всю команду зовешь?
2: У команды, чтобы была мотивация, да, конечно же.
0: Ну, ребят, я вам так скажу. Я нашел человечка, нашего слушателя, который готов мне дать поиграть плойку. Вот так вот.
2: Так, хватит хвастаться этим выдуманным слушателем. Ты уже пытался это делать, я помню.
0: Он не выдуман, он реальный вообще.
2: Кстати, вот не успели задать вопрос. Там к Арсену был вопрос, к Карапетяну. А есть у него пятая плойка, даст ли он Тимону поиграть? Вот, я видел где-то. Уже в любых местах просто. Да, и мы вычислили, кстати, твой вот этот фейковый аккаунт, с которого ты это спрашивал.
0: Ой, все, ладно, ничего вам больше не буду рассказывать. Гиена.
1: И не надо.
0: Вот, наши слушатели добрые люди, в отличие от вас, понятно?
1: Понятно.
0: Так, вот так вот.
1: Но работаешь-то ты с нами.
2: Если бы у нас была пятая плойка, ты же понимаешь, что...
0: То вы бы никогда не дали мне ее поиграть.
1: А Владимир спрашивает, а почему два глаза, а рот один?
2: Хороший вопрос.
1: А ухо тоже два, кстати.
2: Да.
1: И ведь руки две.
2: А нос один.
1: А нос один, пожалуйста.
2: И давай не будем дальше перечислять, а то сложно будет с этим совсем. В общем, голова тоже не парный орган. На всякий случай напоминаю, есть такая известная поговорка.
1: Наши, кстати, коллеги задаются вопросом, а у Сени есть дача?
0: Прикиньте, да?
1: Представляете? И этот крысеныш постоянно об этом молчит.
0: И ни разу нас не позвал, да.
1: Более того, нам и партнеры наши, друзья, пишут. Вот в девятой планете, между прочим, есть плойка. Не на правах рекламы, просто говорим. В випках, проходите, играйте.
0: Так вы позовите.
1: Смотрите матчи.
0: То, что...
1: Сколько нас звали, сколько нас можно звать?
0: Меня ни
1: разу. Везде зовут, мы нигде не идем, Тимон.
2: Так, мы пошли узнавать, есть ли плойка в Карагай-банях.
1: О, да, вот туда-то мы выдвинемся, потому что там ароматерапия раз в час.
2: Кстати, а нам это
1: мы
2: надо.
1: Знаем,
2: да.
1: Мы знаем.
2: Три ароматерапии за утреннее шоу с утра по радио у нас могло бы быть уже, представляешь, вот так. Давайте я быстро расскажу, что это такое. Карагай-бани — это современные бани в Челябинске. Сердце комплекса — 50-тонная печь. Это вам не пятая плойка, знаете ли. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час те самые аромапарения с травами. А продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай-бани — пространство правильного отдыха. Все это на Комсомольском проспекте 92, строение 1. О, бани Челябинск.

0: сцены театра «Кукол» возвращается спектакль «Про маленького узлика».
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
3: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
4: И давайте к новостям. Вот всегда под лето, особенно из Магнитогорска, прилетают хорошие новости, потому что они в притяжении собираются открывать что-то новенькое. День металлурга значимый, конечно, и для Челябинска праздник, но для них особенный. Всегда что-то они готовят. Такое в этот раз дворец торжественного.
5: Я думал, ты скажешь, в этот раз щука запеченная.
4: Ну, было бы круто, да.
5: Было бы здорово.
4: Там не такое. Я думаю, будет там такие блюда наши уральские на этом открытии будут, потому что торжеств дворец, вы же понимаете. Во дворце должны быть блюда.
5: И торжества.
4: И торжества. Все, кайф. Абсолютно верно. Все должно сойтись. Двухэтажное здание станет новым центром для проведения свадеб, юбилеев, выпускных, ну и других всяких значимых событий. И все это вот в этом самом городском курорте Притяжение. Открытие дворца запланировано на июль этого года. К Дню металлургов сейчас идет внутренняя отделка и благоустройство территории. На первом этаже там, значит, место для сбора гостей, фотозона и гардероб. На втором комната для жениха и невесты, для юбиляров комната отдельная, а также большой зал на 50 человек и малый на 38 мест. Все это как-то там вмещается, хотя здание вроде компактное такое. Главная архитектурная особенность фасада, напомню, это белоснежная гофрированная лента, которая оббивает стеклянные стены.
5: Ух ты, красиво.
4: Очень красиво. Она прям как фата такая, да, вот идет вокруг.
5: Даже звучит красиво.
4: Вокруг даже звучит, а выглядит тоже очень круто. Ну, по крайней мере, вот в проектной документации я смотрел фотки, было красиво. А по-настоящему, как это будет, мы сможем узнать уже в июле, если приедем в то самое Притяжение. Поэтому все магнитогорчане, вас с новым открытием, уже готовы поздравить. Ну и мы, может, подъедем, тоже посмотрим на это все. А, ты туда свадьбу повезешь, вот эту, которую ты сегодня начал проводить с утра?
6: Не-не-не.
4: Ну, другую какую-то.
6: Никто не звал. Зовите, ребят, приедем. Что надо, сделаем, все легко.
4: Зовите нас везде.
6: Мы мобильные, да, куда надо, подтянемся. Просто напишите, позвоните. Правильно, правильно. Так, ребят, еще одна красота. До конца этой недели вдоль проспекта Ленина в Челябинске.
5: Я думал, ты обо мне.
6: Помимо Ксюши.
4: Проезжает Ксюша.
5: Спасибо.
4: Вот, вдоль проспекта Ленина каждое утро. И где-то днем тоже ловить.
6: Да, еще там высадят сезонные цветочки. Кашпо наши возвращаются.
4: Да ладно, кашпошки,
6: да,
4: круто.
6: Кашпошки.
4: Мы ждали их.
6: Кашпошки, разноцветные петунии наши, вырастили в теплицах муниципального предприятия. За растениями будут ухаживать все лето, подкармливать, поливать и при необходимости делать формовочную обрезку.
4: Формовочную обрезку. Вот такая вот им предстоит. Ксюш, ты немножко вот завидуешь этим растениям, признавайся.
6: Что их за подкармливают.
4: Все лето будут ухаживать, подкармливают их там все вот это.
5: Да нет, не завидую.
4: Не, нормально.
5: Но то, что они не работают, да.
4: Вот. Нет, с другой стороны, они стоят по сторонам проспекта Ленина. Это их работа. Радовать нас.
6: Опять же, да.
4: Мы бы тоже так хотели работать, конечно. Но мы, с другой стороны, так и работаем, просто радуем людей.
6: Да нет, ну скучно просто стоять постоянно.
4: Наверное, да.
6: Ну.
4: Надо хотя же качаться вот так, да? Я почему-то представил тебя в виде вот этого человека на заправке. Вот ты его иногда изображаешь.
6: Не-не-не, лучше меня в огромное кашпо можно повесить, чтобы я поспал 3 месяца вот так вот все лето. Чисто загорелый вот такой с одной стороны.
4: Ребят, все, черт с ней, с пятой плойкой. Новый заказ от Тимона. Засуньте его в кашпо просто.
5: На 3 месяца.
4: На 3 месяца.
6: И пятую плойку мне рядом с экранчиком, чтобы я играл.
4: Нет, все, ты пропустил. Ты уже сформулировал свою мечту. Все, там нельзя.
6: Нет, это ты сформулировал за меня.
4: Там нельзя дописывать. Вот.
6: Так, ну и окрошка подорожала, ребята. Еще такая шок-новость под конец.
4: Удивительное дело.
6: Да, на 8% за год. Все. Mm-hmm. У меня все, спасибо.
4: Все, все на огороды выращивать что-то свое, чтобы да, все это было подешевле.
6: Колбасу там на грядках. Вот
4: да, удачи вам в этом. Пятые плойки. Все, что мы любим.
6: Да хватит уже про пятые плойки. Все, не смешно уже, понятно.
5: Все, не смешно, понятно?
6: Да.
4: Может, погода его развеселит.
6: Давай,
5: давай.
6: Не смешную погоду, давай.
4: Проверим.
1: Погода.
4: Плюс 22 в центре Челябинска, а? Убежал куда-то, смотрите. Вот, смеяться, наверное. Переменная облачность тебя веселит?
5: Не смешно, Сень, не смешно нам.
4: Так, переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град возможен. Вот это нас веселит, да, всегда. Сильный северный ветер с порывами пригрозок до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 24-29. На севере только до 19 градусов.
3: Слушай лучшее.

0: велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
2: Закажите продвижение как тур. Все включено. Flex Sites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. Flexsites.rf.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
5: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
6: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
5: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
7: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
8: Добрый день. Меня зовут Панков Юрий Евгеньевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велдент». Для меня улыбка – это любовь, которую видят все. Она притягивает, вдохновляет и делает мир ярче. «Велодент» мы знаем, как сохранить вашу улыбку здоровой и красивой. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все, чтобы ваша улыбка сияла. О здоровье ваших зубов позаботится «Велодент».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: Может, ты устала выбирать маршруты, площади, вокзалы и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье и комбо.

0: Новинку ждали ли вы, друзья? Хочу я вас спросить.
1: Ждали, капитан.
2: Как же мы ждали? Да, скорее очень ждали.
0: Да, новинку, дайте нам новинку. Круто, ребят, сейчас будет.
2: Все, сценка была, новинка будет. Единственное, чего нам не хватает, это ваше мнение об этой новинке. И можно поделиться во всевозможных наших соцсетях. И в группе во ВКонтакте, и в канале ВКонтакте отдельно. И, конечно же, в Телеграм-канале.
1: Все, ждем ваше сообщение. А трек сегодня интересный, классный, мощный. От Baby Rexy
2: и Faithless New Religion. Так он называется. И вот он уже появляется.
1: Вот такой он танцевальный, летний, мощный. Мы прям ждем от вас много-много-много-много-много сообщений.

0: Вау! Сбодрила!
1: Чуть-чуть, да, есть такое.
0: Есть же такое?
2: Бодряка точно добавила эта песня. Ну-ка посмотрим, как у нас у слушателей, залетела ли она им в ушки.
0: Ну, смотрите, ну хит! Хитовый дэнс! Дэнс зажигэнс, вот такое есть.
2: Ну да.
0: Крысы даже в танцы вернулись.
2: Даже крыски, да, я хотел тоже сказать. Вот они, красотки. Но им хорошо танцуется под этот трек, это прям сразу видно.
0: Да, нам тоже.
1: Ну, ничего, такой танцевальный, летний, да, освежающий.
0: Ну, кайфовый же.
1: Да?
2: Так,
1: ну,
2: кто-то еще танцует, а собака танцует. Все, понятно, да, разобрались.
0: Сеня.
2: Так, хит.
0: Так.
2: Активные ребятки у нас, да. Ну, в общем, пока всем нравится. Я так вижу, пока все действительно радиоактивные и мощно дэнсят под эту музыку.
1: Ну, и все, и по кайфу тогда получается. Че еще обсуждать, правильно?
0: Че, ты тоже считаешь просто хит и все? У нас 2 дня подряд хит?
1: Да.
0: Да?
1: Не, ну вчера прям хит-хит-хит.
0: Вообще хит-хит-хит.
1: Это мы про
0: Шаде.
1: Шаде, да, Шадешечку.
0: Ну и сегодня тоже получается.
1: Ну и все, ну и хорошо же, когда появляются новые хитовые песни, когда у нас не возникает вопросов вот этих вот замечательных.
0: Да, вот этого самого главного нашего вопросика. Нет, просто нет. Его нет.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске и Снежинске плюс 20, в Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-восточный ветер. Ночью 4-9 градусов выше нуля, днем в четверг плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Куда в отпуск поедешь?
8: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
7: Это в Сочи?
8: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
9: Покупайте выгодно в Светофоре. Сельдь Тихоокеанская специального посола всего 239 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
10: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру.
11: Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, давайте почитаем ваше сообщение, ребятки. Самый неожиданный вопрос на игре «Кто хочет стать миллионером?». Сегодня мы разгоняем именно такую темку. Что же вы там понаписали? Давайте посмотрим.
1: Я пытаюсь понять, к чему вот эти вот картинки тут скидывают в телеграм-канал. Это типа трехъярусная кровать для нас троих, я правильно понимаю?
0: Так, подожди, в телегу?
1: Угу, да, там такая кровать, к которой выезжают несколько... Ну, типа, как комод, только это не полочки, а
0: я
1: кровать.
0: Я тоже не понял. Ну, нижняя полочка Ксюша, получается, самая маленькая, ты средняя, я
1: тебя
0: вот
1: наверх
0: вот
1: закинем, да. Ну, все, тут раскидались. Если вдруг вы нам это везете, мы будем только рады, потому что лишние 5 минут сна еще никому не мешали, правильно?
0: Ну, лишняя вот эта мебель нам тоже тут нафига.
1: С другой стороны. Ну, она компактная, видишь, она убирается вся и раскладывается.
0: Шифонера
1: кратия. Давай так назовем здесь режим у нас с утра по радио. Шифонера кратия. Погнали. Ты все жалуешься, что на диване ноги не влезают.
0: Так у меня здесь не влезут. Посмотри, маленькое там все какое.
1: Ну, здесь мы тебя запихаем вниз и все.
0: Мне
1: как в багажник.
0: Приходится эти диваны покупать 2 метра, которые раскладываются вперед. Понимаешь, сложно.
1: О, я купил себе диван.
0: Нет, я не то чтобы хвастался.
1: Да ладно. Так, ладно, давайте к вашим вариантам. Что у вас есть из интересных вопросов, каких-то неожиданных. Итак.
2: Так, в телеграм-канале. Да? Смотрим.
1: Вопросик. Есть ли у Пикачу родственники? Интересно, надо задуматься. Но у него есть эволюция.
2: Ну, конечно, конечно. Райчу.
0: У него Бульбазавр друг еще.
1: Ну, это друзья.
2: А да, я тут... Бульбазавра выиграла. Хотите посмотреть?
0: Да, мы
2: заходите. Телеграм-канал Савушкина, нижнее подчеркивание, лайв.
0: Все?
2: Да.
0: Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: От Анны вот такой вариант. День рождения сына в конце декабря. Сможет ли он за 2 недели до своего 18-летия пойти на 18-летие с утра по радио, спрашивает Анна. Он ровесник утреннего шоу, уже задается вопросом, сможет ли через 5 лет побывать на вашем дне рождения.
2: Получается, да.
1: Думаю, вообще без проблем.
0: Не, ну если ему 17 на тот момент будет, у него же в конце декабря, то не пустят. Не пустят.
1: Нам надо, чтобы да, чтобы успел.
0: На 19-летие.
1: Как-то там синхронизируйтесь с нами, да. Давайте подтянем. Ну, несколько лет у него есть на это. Я думаю, он там подтянет дату дня рождения.
0: Тут еще, знаете ли, доживем ли мы до нашего 18-летия, тоже вот вопросики. Пока непонятно.
1: Это да. Нам нужна кровать. Напоминаю, это все-таки необходимо. Какой пароль вы создадите, когда сайт требует, значит, 8 символов, заглавную букву, цифру, спецсимвол и кровь дракона. Вот такой наборчик. Да, это обязательно нужно.
2: Елена спрашивает, что у девушки значит фраза «Ой, все» и когда победят Джона Уика?
1: Никогда.
2: Арсен крутой, кстати. Арсен, привет!
1: Привет, да.
2: Он едет нас сейчас, слушает еще.
1: Но он спит, наверное.
0: Да он уже спать пошел.
1: Мне кажется, что все люди, которые, да, которые с нами не общаются, они спят. Потому что у них есть такая возможность.
2: Так, а тут еще вот есть, кстати, вопросы. Когда позвонит Александр Декан? У Никиты настоящий малахит? И вопрос на 1 000 000 рублей. Куда пропали Венцеслав Фингержановский и Николай Должанский?
0: Никуда, Венцеслав не пропал, он там до сих пор еще пиарится, какие-то, типа, позовите меня на мероприятие, вот это все.
1: У них какой-то подкаст, возможно, с Маем Абрикосовым, я не знаю, где это происходит.
0: А они же не соприкасались вроде на проекте.
1: На проекте вроде нет, да. Очень давно все было. Итак, что на самом деле означает фраза начальника «У нас гибкий график»? Хороший вопрос от Виктории тоже.
0: Он же по факту не гибкий ни у кого.
1: Но он не гибкий, он просто огромный, типа растянутый уже на 24 часа, скорее так.
0: Какого цвета купить кашпо для Тимона?
1: Я, кстати, тоже, да, до этого вопроса дошел. Интересное. Ну какого, скажи? Тебе какого кашпо? Это вообще хороший вопрос. Тебе какого кашпо, Тимон?
0: Какого кашпо тебе здесь
1: вот,
0: надо?
1: Я вот, я часто тебе его задаю, ты
0: да
1: же знаешь.
0: Да не надо мне кашпо, я пошутил. Сейчас реально купят.
2: Так.
1: Мне нужна плойка.
2: Карина, да хватит ныть уже. Карина,
0: сказал.
2: Вопрос на 1 000 000. Почему ежики не летают? Есть 4 варианта ответа. А. Не могут. Б. Не хотят. В. Не умеют. И Г. Мешают колючки при взлете. Правильный ответ узнаете в конце передачи.
1: Так, ну и еще вот 4, я тоже вижу таких вариантика. Почему комар пищит возле уха? Вопросы. Итак, первое. Это угроза. Это психологическое давление. Вы на самом деле ему нравитесь, и это серенада. Это был будильник, и пора вставать. Я даже не знаю, что более неприятное. Комар или будильник? Вот они как будто прям перевешивают
0: друг друга. Комар, наравне,
2: наравне. Нет, там все-таки разные. Комар. Комар это вообще...
1: Комары
2: я
1: еще,
2: ненавижу, когда
1: комары еще будить комары. Могут, да. Они могут как бы и быть будильниками. Фу, комары,
0: всю ночь.
1: Не
2: ну,
1: будьте такими.
2: Ну, чтобы ты понимал, вот если меня укусит комар, я не знаю меры. Я начинаю расчесывать до крови. А регенерация кожи у меня жутко плохая.
1: Я опять черного лебедя вспомнил почему-то.
2: Не знаю, как поганка какая-то.
1: А на меня сегодня...
2: Да, ты договоришь, давай, что давай. Происходит. И у меня все остается. Если я расчешу сильно место укуса комара, у меня может остаться шрамик небольшой. Ты представляешь?
1: Шрам. Это жуть вообще.
2: Поэтому меня вы обливаете постоянно этими антикомариными штуками. Я еще потом задыхаюсь откачивать, помните?
1: Да, потом заматываем бинтами.
3: Играем в мумию.
1: Да, ох, весело, конечно, да, в этом плане. Я хотел сказать, что на меня напал комар в такси сегодня. Вот, я ехал, и он такой прямо атаковал меня. Но я победил.
2: Молодец.
3: Спасибо, Сень.
1: Все, минус один комар. Если что, если кого-то интересует счет, да, я сделал сегодня свой вклад какой-то.
3: Ну, а что у вас интересного происходило этим утром, друзья? Пишите к нам в соцсети, в группу ВКонтакте, vk.com/radiochell и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Но у нас точно есть для вас что-то интересненькое. Это сертификат в Карагай-бане ООО «Бани Челябинск».

0: Крутые новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Топит любовь.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с Росбанкрот за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. Росбанкрот. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: С «Инвитро» на дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты «Инвитро» приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490

0: Ведущий.
1: Пущий?
0: Ха-ха, да это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
0: 700-104, друзья, давайте еще немножко поиграем. Некие рифмы пособираем и подарки вам отдадим.
3: А у нас набор автохимии и косметики для автомобиля от Lover. Это выбор миллионов водителей. И у них, кстати, есть новая линейка аэрозольной бытовой химии Lover. Она создана для активных людей, которые устали от множества неэффективных средств. Продукция Lover для очистки плит, стекол, мягкой мебели с легкостью справится даже с самыми трудными задачами по дому. Аэрозольная магия для идеальной чистоты. Покупайте на маркетплейсах ООО «Торговый дом Lover».
0: Ну что ж.
1: Ты чего так задумался вдаль?
0: Я такой человек, романтичный. Я увидел даль и сразу задумался. Я так и со словарем поступаю. Но я странный еще, мне тоже.
1: Не стоит это забывать. Доброе утро тому, мы говорим, кто дозвонился. Как тебя зовут?
4: Камила.
0: Еще раз?
4: Камила.
1: Камила. Записали. Камила, как настроение?
4: Замечательное.
1: Чем занимаешься?
4: На работе. Работаю.
1: Кем?
4: Специалистом по охране труда.
0: Угу.
1: Охрана труда.
0: Охраняешь наш труд, получается.
3: Да, наш в том числе. Жаль, не поэтом. Вот тебе бы пригодилось это. Или не рэпером хотя бы, да, Тимон?
0: Отстань от рэперов.
3: И от меня. Вот уже добивай, да.
1: Хотите, я отстану от всех вас и уйду.
0: Давай.
3: Ну, только ненадолго, ладно?
1: Я ухожу.
3: Все, она ушла. Мы надолго ее не отпустим. Она обязательно вернется и тоже порифмует. Но сначала мы с тобой порифмуем, Камила. Я тебе слово, ты мне рифму. Такие правила. За минуту нужно 5 слов успеть. Ксюша вернется, сделает то же самое. Нам нужны совпадения. Ну, хотя бы одно. Ты готова?
4: Погнали.
3: Погнали. Первое слово для тебя. Корка.
4: Горка.
3: Горка. Трон.
4: Барон.
3: Граф. О, как в тему у нас все.
0: Параграф.
3: Парада.
4: Эпиграф.
3: Еще раз.
4: Эпиграф.
3: Эпиграф.

0: Пиграф. Вот Пиграф, так у нас да. будет, да. Сани.
1: Сани. Летом ты готов.
0: Уже. А не зимой.
2: Пока дальше.
0: Так, декан. Вот, наконец-то хоть это слово нам попалось.
2: Декан, декан. Пеликан.
0: Отлично. Ну и Сани у нас остались незарифмованные еще.
2: Сани. Бани.
1: Бани, ну.
0: Бани. Хорошо. Все. Останавливаем минутку. И Ксюшу зовем обратно к нам в эфир. Ксюш, надо прифмовать. Мы знаем непросто, но эту программу надо как-то добить. Давай, чуть-чуть еще осталось.
3: Так,
0: вот она. Чуть-чуть порифмовать. Готова?
3: Готова.
0: Буквально 5 слов.
3: Так.
0: И первое для тебя — это корка.
3: Горка.
0: Трон.
3: Трон. Камертон.
0: Граф.
3: Граф. Дальше.
0: Сани.
3: Юани.
0: Декан.
3: Пекан.
0: Так, и граф. Возвращаемся к нему. От декана сразу к графу.
3: Батискаф.
0: Почему бы и нет?
1: Ничего себе.
0: Два. Не шкаф какой-нибудь, там батискаф.
3: О, шкаф еще есть.
0: Да, был всегда где-то рядом. Но, как ты поняла, там тоже не было шкафа. Давайте проверять, были ли у нас совпадения.
3: Давайте.
1: Итак, давайте с трона начнем. Там был барон и камертон, граф, эпиграф. Он же эпиграф.
0: Эпиграф.
1: И батискаф. Сани, бани, юани, декан, пеликан и пекан. Ну и корка. Там у нас наконец-таки нашлось совпадение с двумя горками.
3: Да!
1: У-у-у! Хорош, хорош.
3: Кто молодцы, а?
1: Мы
3: Камила,
1: молодцы.
3: Мы молодцы. Молодцы.
0: Молодцы. И забирает Камила что? Набор автохимии и косметики для автомобиля «Лавр». Выбор миллионов водителей. Новая линейка аэрозольной бытовой химии «Лавр» создана для активных людей, которые устали от множества неэффективных средств. Продукция «Лавр» для очистки плит, стекол, мягкой мебели с легкостью справится даже с самыми трудными задачами по дому. Аэрозольная магия для идеальной чистоты. Покупайте на маркетплейсах ООО «Торговый дом Лавр».

0: Ну что ж, давайте подводить итоги, друзья. Кто у нас сегодня победитель? Узнаем буквально через несколько секундов.
1: Да, для начала узнаем, что же он заберет. И это сертификат в Карагай-бане, а это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар. Он расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарения с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай-бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».
2: Итак, мы готовы назвать имя победителя, а точнее сегодня победительницы. И ей становится Анастасия Ефремова!
0: Ой, извините. У меня просто там дальше народный хор, ну, короче, там не важно.
2: Давай, не будем, да.
1: После свадьбы, да, у тебя такое расписание на утро?
0: После выкупа, Сеня, после выкупа.
2: Ну все, тогда ждем, что будет происходить там у Тимона сегодня. Ну и, конечно, ждем вас завтра в 7.00 здесь, на радио «Континенталь». Вновь Тимон.
0: Вновь Сеньк.
1: И вновь Ксюша.
2: Да, будут вас бодрить, веселить и радовать. Ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем
0: хорошего дня!
2: Пока-пока!
3: Твоя любимая музыка всегда с тобой.

0: всегда с тобой. В Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале обещают грозы со шквалистым ветром. И МЧС использует беспилотники в противопожарных рейдах. На Южном Урале действует штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, сегодня днем и ближайшей ночью в отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, местами град. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. В районах, где пройдут ливни, может сильно повыситься уровень воды. Возможно и подтопление отдельных участков. При этом сегодня в регионе сохраняется почти летняя жара, местами до плюс 29 градусов. А завтра осадков уже не обещают, а температура воздуха днем составит плюс 17-22 градуса. Несмотря на дожди, в регионе сохраняется высокая опасность природных пожаров. В связи с этим на Южном Урале проводят регулярные рейды, в том числе с применением беспилотников. Такое мероприятие организовали полицейские Магнитогорска совместно с представителями МЧС. Патруль напомнил садоводам правила сжигания сухой травы и веток. Разводить огонь на участке можно только на расстоянии не менее 15 метров от построек. Это расстояние можно сократить вдвое, если использовать специальные металлические емкости. За нарушение предусмотрены штрафы для граждан до 15 тысяч рублей, для должностных лиц до 30, для юридических до 400 тысяч. В условиях особого противопожарного режима размер взысканий увеличивается вдвое. И последнее. В Магнитогорском парке «Притяжение» завершается строительство Дворца торжеств. Двухэтажное здание станет новым центром для проведения свадеб, юбилеев, выпускных и других значимых событий, сообщает пресс-служба городского курорта. Открытие дворца запланировано на июль этого года и приурочено ко Дню Металлурга. Сейчас идет внутренняя отделка и благоустройство территории. На первом этаже будет место сбора гостей, фотозона и гардероб. На втором – комнаты для жениха и невесты, для юбиляров, а также большой зал на 50 человек и малый на 38 мест. Главная архитектурная особенность фасада – белоснежная гофрированная лента, обвивающая стеклянные стены. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске и Снежинске плюс 20, в Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 23.

мои форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись. Виктория Боня похвасталась новеньким авто, а «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом. Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально развелись после 7 лет брака. Решение мирового суда Даниловского района опубликовано в информационной системе столичных судов. Совместная история постановщика и артистки началась в 2015 году и вызвала немалый резонанс. Ради возлюбленной режиссер ушел от супруги Светланы, с которой прожил четверть века. 4 года спустя они поженились, а в 21-м у пары родился сын Иван. На днях Виктория Боня сообщила фанатам радостную новость. К звезде соцсетей приехал ее новенький автомобиль марки Lamborghini Urus. Как оказалось, блогерша заказала машину еще год назад. Все это время ее собирали и везли в Монако. Цена такого железного коня примерно 40 миллионов рублей. Вчера Вика наконец-то получила заветные ключи от своего суперкара. Счастливая девушка сразу же устроила торжественную распаковку приобретения. Группа «Руки вверх» анонсировала первый за 14 лет студийный альбом «Врубай на полную» из 15 новых песен. Релиз назначен на 22 мая. Обложка и название нового альбома «Врубай на полную», по словам Жукова, станет омажем ранним альбомам «Сделай погромче, сделай еще громче». По словам Сергея, главной особенностью альбома станет решение выпускать его не сразу, а отдельными песнями каждую пятницу. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда-22». Вместе уже 22 года. Челябинск, «Труда-22».
3: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 340.

кости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске и Снежинске плюс 20, в Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-восточный ветер. Ночью 4-9 градусов выше нуля, днем в четверг плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
3: Деловой квартал представляет «Бизнес-резиденция» – масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля на территории Смолино Парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
4: А может, на все выходные в деревню?
5: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь! Скачай приложение «Максим».
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

дорогой, мысленно к ней бегу. А впрочем, неси меня, на чем свет стоит.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В столице региона задержали питбайкера, сбившего школьницу. И Челябинская область укрепляет бизнес-сотрудничество с Казахстаном. В Челябинске нашли и задержали водителя питбайка, который сбил школьницу на тротуаре. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». В госавтоинспекции уточнили, что все произошло 17 мая в Металлургическом районе. Мужчина на питбайке ехал по тротуару улицы 60-летия Октября и сбил 13-летнюю девочку. Ей понадобилась помощь врачей. Водитель скрылся с места ДТП, но его удалось отыскать. Им оказался 29-летний мужчина без водительских прав. На него завели сразу несколько дел. Помимо ГАИ, свою проверку ведет и Следственный комитет. До суда обвиняемого поместили в изолятор временного содержания. Челябинская область укрепляет бизнес-сотрудничество с регионами Казахстана. Накануне губернатор Алексей Тексер провел официальную встречу с делегацией республики во главе с чрезвычайным и полномочным послом Дауреном Абаевым. Казахстан остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Южного Урала. Товарооборот за прошлый год превысил миллиард долларов. На встрече стороны обсудили ключевые направления совместной работы – промышленность, сельское хозяйство, логистику и гуманитарные связи. Алексей Текстер также поддержал инициативу открытия в Челябинской области торгового дома Казахстана. Тем временем стали известны имена звезд, которые приедут на Южный Урал на ближайшие фестивали. В конце мая в селе Париж Ногайбакского округа состоится юбилейный 10-й парижский полумарафон. Без возрастных ограничений. Вечером первого дня перед гостями выступит певец Крис Янг, автор хитов «Именно та», «Потанцуй со мной» и других. А в конце июня в Челябинске пройдет уже ставший традиционным атомный выпускной. В ночь с 26 на 27 число парк Гагарина закроют исключительно для выпускников. Помимо местных коллективов, для них выступят певицы Мия Бойко и Оксана Почепа, больше известная как «Акула». И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске и Снежинске плюс 20, в Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 23.

0: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино Парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
2: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
3: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске и Снежинске плюс 20, в Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-восточный ветер. Ночью 4-9 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам важно действовать решительно, но не резко. Доверяйте ощущениям, но обдумывайте каждый шаг. Тельцы. День принесет ощущение устойчивости и надежности. Подходящий момент для укрепления личных отношений. Близнецы. Сегодня возможны интересные предложения или неожиданные разговоры. Они способны повлиять на ваши планы. Раки. Не бросайтесь вперед в одиночку. Вдохновляйте других на свершения и будьте их лидером, а не эгоистом. Львы. Поймите, наконец, ради чего вы начинаете новый день и сфокусируйтесь только на этом. Девы. Будьте последовательны и контролируйте свои эмоции. Если сможете проявить выдержку, добьетесь успеха. Весы. День поможет восстановить гармонию там, где раньше было напряжение. Помните, она в искренности. Скорпионы. Вам полезно сосредоточиться на внутренних ощущениях. Ваше чутье подскажет, где стоит действовать, а где выждать. Стрельцы. Ищите теплые встречи, откровенные разговоры и восстановление душевного равновесия. Не пренебрегайте общением. Козероги. Ваши старания могут принести заметные плоды. День благоприятен для укрепления авторитета и завершения важных дел. Водолеи. Ваш нестандартный подход поможет найти эффективное решение. Не бойтесь предлагать новые идеи. Рыбы. Внутренний покой станет источником силы. Восстанавливайте энергию и общайтесь с близкими.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: С Инвитро на дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты Инвитро приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Тоганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
6: ИП 0, Лилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Миассе полицейский вывел семью из горящего дома, а в Челябинске дороги начали украшать цветами. В Миассе полицейский спас семью на пожаре. В МВД рассказали, что все произошло 17 мая на улице Туристов. В начале 5 утра полицейский заметил столб дыма над частным домом. Понимая, что каждая секунда на счету, он перелез через забор и начал стучать в окна и двери. Так он разбудил 79-летнюю хозяйку дома. Пока он нес женщину, та рассказала, что внутри находятся еще 4 человека. Сын хозяйки, ее внучка и внук со своей девушкой. Офицер крикнул соседям вызвать пожарных, а сам вернулся в охваченный дымом дом. На ощупь он пробрался на второй этаж, разбудил спящих людей и помог им выбраться. В итоге пожар обошелся без пострадавших, хотя дом выгорел практически полностью. А полицейский, убедившись, что люди вне опасности, отправился выполнять служебное задание. До конца недели вдоль проспекта Ленина в Челябинске установят кашпо с сезонными цветами. Композиции украсят придорожные заборы, сообщили в пресс-службе администрации. Разноцветные петунии растили в теплицах муниципального предприятия. За растениями будут ухаживать все лето, подкармливать, поливать и при необходимости делать обрезку. Напомню, петунии для украшения города выращивают на рекультивированной челябинской свалке. В 2021 году источник загрязнения превратили в зеленый холм и базу для выращивания рассады. Власти города попросили челябинцев бережно относиться к сезонным украшениям. И последнее. Музей-заповедник «Аркаим» впервые стал финалистом национальной премии в области музейного дела имени Лихачева. Он вошел в шорт-лист в номинации «Партнер музея», где будут бороться, к примеру, с Эрмитажем и Петергофом, рассказали в региональном Минкульте. В финал конкурса вышли 114 участников из 33 регионов, и «Аркаим» стал единственным представителем Челябинской области. Музей-заповедник стал финалистом как партнер благотворительного фонда «Аркаим». Вместе они уже несколько лет работают над созданием Синташтинского археологического комплекса. И далее выпуски о погоде.
2: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты +23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске и Снежинске +20, в Садке, Златоусте и Миассе +25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла, в Кыштыме и Челябинске +23.
2: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
6: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске и Снежинске плюс 20, в Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-восточный ветер. Ночью 4-9 градусов выше нуля, днем в четверг плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Напиток сокосодержащий «Голд» 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам в «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
2: Подрядчик делает свою работу и уходит. Партнер остается. Годовой контракт с FlexSites – это партнерство. Мы знаем ваш бизнес, растем вместе с вами. Сайт, реклама, поддержка. Без перерывов. FlexSites.rf.
3: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме, с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
5: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
4: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
6: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
7: Улыбка – это забота. О себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники «Вэлла Дент». Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В «Вэлла Дент» мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. «Вэлла Дент» с заботой о вашей улыбке.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» – ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
10: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
11: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дэшинг» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Джетур Дэшинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
1: Любой автомобиль.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На южноуральских дорогах установят более 3000 новых знаков. А жителям Ленинского района Челябинска напомнили о масштабном отключении воды. В этом году на региональных дорогах Челябинской области установят свыше 3300 дорожных знаков, а также смонтируют более 2 километров пешеходных ограждений и обустроят 23 остановки общественного транспорта. Планами на сезон с информагентством «Первое областное» поделились в региональном Миндортрансе. Среди запланированных работ – установка 12 светофоров. Также в этом году дорожники нанесут более 23 тысяч квадратных метров разметки, смонтируют свыше 32 километров барьерного ограждения и проведут более 10 километров линий наружного освещения. А на мостах и трассах региона установят новые элементы безопасности. Часть Ленинского района Челябинска на сутки останется без воды. Власти города напомнили о масштабном отключении. Завтра в районе будут переврезать трубы на новый участок. Воды не будет с 23 часов сегодняшнего дня и до 11 вечера четверга. Больше всего это коснется зданий по улице Новороссийской. Также в списке дома по улицам Днепровской, Ереванской, Суркова и многим другим, в том числе и в частном секторе. Горожанам посоветовали заблаговременно запастись водой. К социально значимым учреждениям пообещали организовать подвоз. Задать любые вопросы об отключении можно по телефону 214-00-14. И последнее. 23 мая в Челябинске пройдет юбилейный полумарафон «Забег.рф». В этом году на старт в Челябинске выйдут около 2500 человек. Полумарафон пройдет в 10-й раз и стартует одновременно во всех регионах России – от Камчатки до Калининграда. По всей стране к забегу готовится более 200 тысяч человек. Организаторы предлагают 4 дистанции на выбор. Это 1, 5, 10 и 21 километр. Стать участником может любой желающий от 6 лет. Памятные медали обещают вручать всем, пришедшим к финишу. Также горожане поборются за звание самых быстрых полумарафонцев в стране, а Челябинск – за титул беговой столицы России. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске и Снежинске плюс 20, в Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 23.

0: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
1: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме. С закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: года. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске и Снежинске плюс 20, в Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-восточный ветер. Ночью 4-9 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое пломбир «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
1: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Доганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
3: ИП 0, Лилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
1: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
3: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале полиция усилит меры безопасности на время школьных праздников, и глава Челябинска проверил готовность городских пляжей к приему отдыхающих. В Челябинской области усилят меры безопасности в период последних звонков, выпускных, а также во время летней оздоровительной кампании. Об этом шла речь в региональном полицейском главке на заседании межведомственного штаба по профилактике правонарушений, пишет Уралпресс. Площадки обследуют кинологи, на входах в школы и места торжеств организуют досмотры с металлоискателями. Проведут профилактические рейды в парках, скверах и водоемах. Торжества в школах стартуют со следующей недели, а самое массовое событие – атомный выпускной – пройдет в Челябинске в конце июня в парке имени Гагарина. Что касается летнего отдыха, особое внимание уделят безопасности автобусных перевозок в детские лагеря. В Челябинске начался купальный сезон, сообщает мэрия. Все 9 муниципальных пляжей прошли проверку и готовы к приему отдыхающих. Качество подготовки оценил и глава города Алексей Ложкин. Он отметил, что на всех площадках есть необходимая инфраструктура, сделаны теневые навесы, там, где позволяет территория, установлены игровые и спортивные зоны. Но самое главное, на каждом официальном пляже дежурят сотрудники службы спасения. Это помогает избежать трагических случаев, сказал Ложкин. Уже были спасены несколько человек. Граждан призывают строго соблюдать правила безопасности, не упускать детей из виду. В прошлом году муниципальные пляжи посетили более 100 тысяч человек, не меньше ожидается и в этом сезоне. Челябинский музей изобразительных искусств запускает новый просветительский проект «Мастера искусств», который детально осмотрит жизнь и творчество уральских художников. Первая выставка откроется 29 мая и будет посвящена Василию Неясову, сообщает региональный Минкульт. Данного мастера считают самобытным, оставившим заметный след в истории советского искусства. Художник создал более 1000 разножанровых произведений. На экспозиции представят свыше 70 полотен, часть из них хранится в фондах учреждения культуры, остальные предоставила семья живописца. Выставка продлится до 16 августа в зале имени архитектора Александрова, возрастное ограничение 6+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Снежинске и Озерске плюс 20 градусов, в Садке, Златоусте и Миассе 22 выше 0, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 16-18.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись. Виктория Боня похвасталась новеньким авто, а «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом. Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально развелись после 7 лет брака. Решение мирового суда Даниловского района опубликовано в информационной системе столичных судов. Совместная история постановщика и артистки началась в 2015 году и вызвала немалый резонанс. Ради возлюбленной режиссер ушел от супруги Светланы, с которой прожил четверть века. 4 года спустя они поженились, а в 21-м у пары родился сын Иван. На днях Виктория Боня сообщила фанатам радостную новость. К звезде соцсетей приехал ее новенький автомобиль марки Lamborghini Urus. Как оказалось, блогерша заказала машину еще год назад. Все это время ее собирали и везли в Монако. Цена такого железного коня примерно 40 миллионов рублей. Вчера Вика наконец-то получила заветные ключи от своего суперкара. Счастливая девушка сразу же устроила торжественную распаковку приобретения. Группа «Руки вверх» анонсировала первый за 14 лет студийный альбом «Врубай на полную» из 15 новых песен. Релиз назначен на 22 мая. Обложкой названия нового альбома «Врубай на полную», по словам Жукова, станет омажем ранним альбомам «Сделай погромче», «Сделай еще громче». По словам Сергея, главной особенностью альбома станет решение выпускать его не сразу, а отдельными песнями каждую пятницу. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда-22». Распродажа «Фир».

0: Челябинске плюс 20. По данным Яндекс, погода до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Снежинске и Озерске плюс 20 градусов, в Садке, Златоусте и Миассе 22 выше 0, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 16-18. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 5-10 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 17-22.
1: Реклама на радио «Континенталь». Деловой квартал представляет «Бизнес-резиденция». Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино Парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.дк.ру. 0+.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинес».
1: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. И граждан просят сообщать о незаконной рекламе через специальный чат-бот. В столице региона автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Авария случилась сегодня на пересечении улиц Воровского и Курчатова, сообщает портал 74.ru. Медицинский автомобиль двигался с включенными спецсигналами в сторону областной больницы и врезался в левый бок, ехавший через перекресток маршрутки. В машине скорой везли роженицу с сопровождающим. С ближайшей парковки подъехал мужчина и предложил помощь. Женщину усадили в его автомобиль и увезли в сторону больницы. По данным Минздрава, никто не пострадал. На дообследование отправлено 3 человека. На место ЧП выезжали несколько машин скорой помощи. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Челябинская мэрия призвала жителей сообщать о незаконных надписях и QR-кодах на стенах домов, заборах, остановках и в подъездах. Администрация напоминает, что это не просто вандализм. С такими метками часто скрывается реклама наркотиков и вербовка дропперов, которые помогают мошенникам, обманывающим жителей. Сообщать можно в чат-бот «Стоп граффити Челябинская область» в мессенджере «Макс». Достаточно отправить фото с точным адресом, и сотрудники управляющих компаний и администрации муниципалитетов оперативно удалят надписи. При этом самим закрашивать их нельзя, поскольку так уничтожаются улики, необходимые полиции для расследования. В Челябинске пройдет региональная спартакиада молодежи до призывного возраста, сообщает региональный Минспорт. Организует мероприятие с 22 по 25 мая. Торжественная церемония открытия состоится в гостинице «Малахит». Участниками станут школьные и студенческие спортивные клубы, центры патриотического воспитания детей и молодежи, собранные учащимися и студентами в возрасте 14-17 лет. Лучших определят в смотре физподготовки, стрельбе из пневматической винтовки, в плавании, метании спортивного снаряда. Также среди дисциплин будет смотр военной подготовки, которая включает в себя строевой шаг, неполную разборку и сборку автомата Калашникова. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Снежинске и Озерске плюс 20 градусов, в Садке, Златоусте и Миассе 22 выше 0, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 16-18.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс, погода до конца дня по региону переменная. Облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Снежинске и Озерске плюс 20 градусов. В Садке, Златоусте и Миассе 22 выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 16-18. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Стиральный порошок «Вимакс». 5 килограммов, 400 граммов, всего 489 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
7: Куда в отпуск поедешь?
8: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
7: Это в Сочи?
8: Это в «Притяжении». Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
9: А может, на все выходные в деревню?
10: Уже вызываю «Максим». Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь. Скачай приложение «Максим».

0: Мобильный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Тоганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf. 0+.
2: ИП 0 Крилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам важно действовать решительно, но не резко. Доверяйте ощущениям, но обдумывайте каждый шаг. Тельцы. День принесет ощущение устойчивости и надежности. Подходящий момент для укрепления личных отношений. Близнецы. Сегодня возможны интересные предложения или неожиданные разговоры. Они способны повлиять на ваши планы. Раки. Не бросайтесь вперед в одиночку. Вдохновляйте других на свершения и будьте их лидером, а не эгоистом. Львы. Поймите, наконец, ради чего вы начинаете новый день и сфокусируйтесь только на этом. Девы. Будьте последовательны и контролируйте свои эмоции. Если сможете проявить выдержку, добьетесь успеха. Весы. День поможет восстановить гармонию там, где раньше было напряжение. Помните, она в искренности. Скорпионы. Вам полезно сосредоточиться на внутренних ощущениях. Ваше чутье подскажет, где стоит действовать, а где выждать. Стрельцы. Ищите теплые встречи, откровенные разговоры и восстановление душевного равновесия. Не пренебрегайте общением. Козероги. Ваши старания могут принести заметные плоды. День благоприятен для укрепления авторитета и завершения важных дел. Водолеи. Ваш нестандартный подход поможет найти эффективное решение. Не бойтесь предлагать новые идеи. Рыбы. Внутренний покой станет источником силы. Восстанавливайте энергию и общайтесь с близкими.
2: Реклама на радио «Континенталь». Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске 90 водителей оштрафовали за один день за нарушения при перевозках детей. И глава региона дал поручение в преддверии купального сезона. На Южном Урале за нарушение правил перевозки детей за один день оформили 90 протоколов, сообщает агентство новостей «Доступ». Рейд в рамках профилактической акции «Внимание, дети!» прошел 19 мая вблизи образовательных организаций. Особое внимание уделяли наличию и корректной установке детских удерживающих устройств, а также использованию ремней безопасности. Каждый из 90 водителей штрафован на 5000 рублей, уточнили в госавтоинспекции. Ведомство напоминает, что детей до 7 лет необходимо перевозить в автокресле, до 11 лет на заднем сидении с использованием ремня безопасности, а на переднем только в специальном удерживающем устройстве. Алексей Текслер поручил до 1 июня завершить подготовку пляжей и открыть максимально возможное количество оборудованных мест отдыха у воды. Об этом губернатор сказал на совещании с главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства региона. В популярных у жителей местах нужно организовать дополнительное патрулирование, не дожидаясь открытия сезона, ориентируясь на погодные условия. Властям на местах поставлена задача в течение всего купального сезона обеспечить безопасность людей как на оборудованных пляжах, так и в местах неорганизованного отдыха вблизи водоемов, а также усилить информационно-разъяснительную работу с жителями о правилах поведения на воде. Яркое событие ждет челябинских ценителей классической музыки. В зале имени Прокофьева через неделю впервые прозвучит сочинение Густава Малера. Симфонический оркестр региона и пианист Петр Акулов исполнит симфонию номер 1 ре-мажор «Титан», сообщает пресс-служба филармонии. Также в первом отделении прозвучит концерт для фортепиано с оркестром номер 1 си-бемоль минор Петра Чайковского. Отмечается, что Петр Акулов является стипендиатом фондов Ростроповича и «Новые имена». Он выступает с сольными программами в сопровождении оркестров в России и за рубежом. Концерт состоится 27 мая, возрастное ограничение 6+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Снежинские и Озерские плюс 20 градусов, в Садке, Златоусте и Миассе 22 выше 0, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 16-18.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 1.7.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс, погода до конца дня по региону переменная. Облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Снежинске и Озерске плюс 20 градусов. В Садке, Златоусте и Миассе 22 выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 16-18. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Сельдь Тихоокеанская специального посола всего 239 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
5: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Доганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
6: ИП Новик Лилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: «Сын Витро». На дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты «Ин Витро» приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
2: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
3: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в детсадах и школах Челябинска выявили поддельное сливочное масло. И глава региона дал поручение по подготовке к новому отопительному сезону. В школах и детских садах Челябинска обнаружили поддельное сливочное масло, сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на Россельхознадзор. Ведомство признало недействительной декларацию качества на продукт, который поставляли в 23 детских учреждения города. Проверка показала, что товар, произведенный в Курске, не соответствует требованиям по составу. В нем нашли растительные масла и жиры. Фальсификат оказался в детсадах, школах и социально-реабилитационном центре. Учреждениям предписано избавиться от остатков продукции и отчитаться об этом до 25 мая. Информацию о поставщиках передали в МВД, а также уведомили правоохранительные органы Курской области. Алексей Текслер на совещании с главами городов и районов обозначил ключевые задачи по подготовке региона к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба правительства области. Губернатор подчеркнул необходимость проанализировать инциденты, которые случились в минувший сезон, в частности, резонансные аварии в Карабаше и проблемы в других муниципалитетах. Важно провести противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения. Все мероприятия нужно выполнить вовремя, подчеркнул Текслер. Также он заверил, что на подготовку к сезону, как и в прошлом году, выделят финансовую помощь из областного и федерального бюджетов. В Челябинске пройдут зрелищные соревнования, чемпионаты и первенства Уральского федерального округа по выездке, сообщает региональный Минспорт. Состоятся мероприятия на площадке конно-спортивного комплекса «Рифей» с 21 по 23 мая. В рамках турниров 80 спортивных пар из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей покажут свое мастерство и грацию всадника с лошадью. Планируются различные программы и категории от детских до взрослых. Соревнования развернутся на открытом поле КСК «Рифей» в поселке Кременкуль, уточняет спортивное ведомство. Вход свободный, без возрастных ограничений. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Снежинске и Озерске плюс 20 градусов, в Садке, Златоусте и Миассе 22 выше 0, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 16-18.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись. Виктория Боня похвасталась новеньким авто, а «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом. Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально развелись после 7 лет брака. Решение мирового суда Даниловского района опубликовано в информационной системе столичных судов. Совместная история постановщика и артистки началась в 2015 году и вызвала немалый резонанс. Ради возлюбленной режиссер ушел от супруги Светланы, с которой прожил четверть века. 4 года спустя они поженились, а в 21-м у пары родился сын Иван. На днях Виктория Боня сообщила фанатам радостную новость. К звезде соцсетей приехал ее новенький автомобиль марки Lamborghini Urus. Как оказалось, блогерша заказала машину еще год назад. Все это время ее собирали и везли в Монако. Цена такого железного коня примерно 40 миллионов рублей. Вчера Вика наконец-то получила заветные ключи от своего суперкара. Счастливая девушка сразу же устроила торжественную распаковку приобретения. Группа «Руки вверх» анонсировала первый за 14 лет студийный альбом «Врубай на полную» из 15 новых песен. Релиз назначен на 22 мая. Обложкой названия нового альбома «Врубай на полную», по словам Жукова, станет омажем ранним альбомам «Сделай погромче, сделай еще громче». По словам Сергея, главной особенностью альбома станет решение выпускать его не сразу, а отдельными песнями каждую пятницу. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
3: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
6: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
7: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
6: Это как?
7: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
10: Запись по телефону плюс 7 351 246 77 77.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Я стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Снежинске и Озерске плюс 20 градусов, в Садке, Златоусте и Миассе 22 выше 0, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 16-18. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.

0: Тавриа.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
7: Да-да.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, и звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам важно действовать решительно, но не резко. Доверяйте ощущениям, но обдумывайте каждый шаг. Тельцы. День принесет ощущение устойчивости и надежности. Подходящий момент для укрепления личных отношений. Близнецы. Сегодня возможны интересные предложения или неожиданные разговоры. Они способны повлиять на ваши планы. Раки. Не бросайтесь вперед в одиночку. Вдохновляйте других на свершения и будьте их лидером, а не эгоистом. Львы. Поймите, наконец, ради чего вы начинаете новый день и сфокусируйтесь только на этом. Девы. Будьте последовательны и контролируйте свои эмоции. Если сможете проявить выдержку, добьетесь успеха. Весы. День поможет восстановить гармонию там, где раньше было напряжение. Помните, она в искренности. Скорпионы. Вам полезно сосредоточиться на внутренних ощущениях. Ваше чутье подскажет, где стоит действовать, а где выждать. Стрельцы. Ищите теплые встречи, откровенные разговоры и восстановление душевного равновесия. Не пренебрегайте общением. Козероги. Ваши старания могут принести заметные плоды. День благоприятен для укрепления авторитета и завершения важных дел. Водолеи. Ваш нестандартный подход поможет найти эффективное решение. Не бойтесь предлагать новые идеи. Рыбы. Внутренний покой станет источником силы. Восстанавливайте энергию и общайтесь с близкими.
2: Реклама на радио «Континенталь». Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» – ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
4: Закажите продвижение как тур. Все включено. FlexSites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. FlexSites.рф.
5: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Доганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
6: ИП 0, Лилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
7: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинес». Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале полиция усилит меры безопасности на время школьных праздников. И глава Челябинска проверил готовность городских пляжей к приему отдыхающих. В Челябинской области усилят меры безопасности в период последних звонков, выпускных, а также во время летней оздоровительной кампании. Об этом шла речь в региональном полицейском главке на заседании межведомственного штаба по профилактике правонарушений, пишет «Уралпресс». Площадки обследуют кинологи, на входах в школы и места торжеств организуют досмотры с металлоискателями. Проведут профилактические рейды в парках, скверах и водоемах. Торжества в школах стартуют со следующей недели, а самое массовое событие – атомный выпускной – пройдет в Челябинске в конце июня в парке имени Гагарина. Что касается летнего отдыха, особое внимание уделят безопасности автобусных перевозок в детские лагеря. В Челябинске начался купальный сезон, сообщает мэрия. Все 9 муниципальных пляжей прошли проверку и готовы к приему отдыхающих. Качество подготовки оценил и глава города Алексей Ложкин. Он отметил, что на всех площадках есть необходимая инфраструктура, сделаны теневые навесы, там, где позволяет территория, установлены игровые и спортивные зоны. Но самое главное, на каждом официальном пляже дежурят сотрудники службы спасения. Это помогает избежать трагических случаев, сказал Ложкин. Уже были спасены несколько человек. Граждан призывают строго соблюдать правила безопасности, не упускать детей из виду. В прошлом году муниципальные пляжи посетили более 100 тысяч человек, не меньше ожидается и в этом сезоне. Челябинский музей изобразительных искусств запускает новый просветительский проект «Мастера искусств», который детально рассмотрит жизнь и творчество уральских художников. Первая выставка откроется 29 мая и будет посвящена Василию Неясову, сообщает региональный Минкульт. Данного мастера считают самобытным, оставившим заметный след в истории советского искусства. Художник создал более 1000 разножанровых произведений. На экспозиции представят свыше 70 полотен, часть из них хранится в фондах учреждения культуры, остальные предоставила семья живописца. Выставка продлится до 16 августа в зале имени архитектора Александрова, возрастное ограничение 6+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
2: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
1: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
3: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
4: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
5: Инвитро. На дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты Инвитро приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.

0: сковали с двух сторон Зимана, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
1: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
3: А может, на все выходные в деревню?
4: Уже вызываю Максим. Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении Максим. Цены низкие. Проверь. Скачай приложение Максим.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Велладент, мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
7: Имеются противопоказания.

Официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
1: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» – ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
2: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
6: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
2: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. И граждан просят сообщать о незаконной рекламе через специальный чат-бот. В столице региона автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Авария случилась сегодня на пересечении улиц Воровского и Курчатова, сообщает портал 74.ru. Медицинский автомобиль двигался с включенными спецсигналами в сторону областной больницы и врезался в левый бок, ехавший через перекресток маршрутки. В машине скорой везли роженицу с сопровождающим. С ближайшей парковки подъехал мужчина и предложил помощь. Женщину усадили в его автомобиль и увезли в сторону больницы. По данным Минздрава, никто не пострадал. На дообследование отправлено 3 человека. На место ЧП выезжали несколько машин скорой помощи. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Челябинская мэрия призвала жителей сообщать о незаконных надписях и QR-кодах на стенах домов, заборах, остановках и в подъездах. Администрация напоминает, что это не просто вандализм. С такими метками часто скрывается реклама наркотиков и вербовка дропперов, которые помогают мошенникам, обманывающим жителей. Сообщать можно в чат-бот «Стоп граффити Челябинская область» в мессенджере «Макс». Достаточно отправить фото с точным адресом, и сотрудники управляющих компаний и администрации муниципалитетов оперативно удалят надписи. При этом самим закрашивать их нельзя, поскольку так уничтожаются улики, необходимые полиции для расследования. В Челябинске пройдет региональная спартакиада молодежи до призывного возраста, сообщает региональный Минспорт. Организует мероприятие с 22 по 25 мая. Торжественная церемония открытия состоится в гостинице «Малахит». Участниками станут школьные и студенческие спортивные клубы, центры патриотического воспитания детей и молодежи, собранные учащимися и студентами в возрасте 14-17 лет. Лучших определят в смотре физподготовки, стрельбе из пневматической винтовки, в плавании, метании спортивного снаряда. Также среди дисциплин будет смотр военной подготовки, которая включает в себя строевой шаг, неполную разборку и сборку автомата Калашникова. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
7: Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с Росбанкрот за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. Росбанкрот. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Приветствуем всех водителей и пешеходов в эфире программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». На Южном Урале в весенне-летний период традиционно особое внимание уделяется безопасности детей на дорогах в связи с летними каникулами, и главным образом об этом сегодня и поговорим. С нами в студии начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, весной и летом приходит лучшая погода в году, и для сотрудников госавтоинспекции наступает пора особой работы, связанной с заботой о подрастающем поколении. Как всегда, в регионе организуют профилактическую акцию «Внимание, дети!». Расскажите, пожалуйста, в какие сроки она проходит и что в себя включает.
1: Традиционно перед началом летних каникул сотрудники госавтоинспекции уделяют очень усиленное внимание детям. Особенно проводится очень много различных мероприятий в образовательных организациях. С 18 мая по 8 июня этого года, да, то есть будет проводиться у нас на территории всей области акция «Внимание, дети!». Кроме этого, у нас есть еще и другие акции, которые тоже перекликаются. Будем проводить очень много рейдовых мероприятий по пешеходам, также по детям-пассажирам, привлекать различные общественные организации для того, чтобы они помогли нам разъяснить детям правила движения, напомнить о том, что летом все-таки нужно быть осторожным на дороге, да, если они предоставлены летом, все-таки дети у нас по большей части сами себе. Не все, к сожалению, уезжают в детские оздоровительные лагеря. И, соответственно, нужно правильно вести себя и во дворе, и на улице. Рассказывать будем обо всем.
0: В образовательных организациях тоже будут проводиться, да, мероприятия разные?
1: Безусловно, в первую очередь это образовательные организации. Сотрудники госавтоинспекции будут приходить к детям, проводить беседы, рассказывать об особенностях поведения на дороге именно в летний период. Также будут рассказывать детям о правилах дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, о том, как передвигаться на велосипедах, потому что сейчас, летом, все у нас ребята предпочитают управлять различным двухколесным транспортом. Ну и не секрет, конечно, что многие дети, к сожалению, пока что еще выбирают небезопасные двухколесные транспортные средства, такие как мототранспорт, питбайки, скутеры, электросамокаты. То есть здесь будет вестись очень плодотворная работа именно на тему, да, такой вот профилактики.
0: Какое-то будет внимание уделяться пешеходным переходам, особо аварийным, вот где происходит ДТП?
1: Безусловно, мы сейчас проанализировали, где у нас больше всего зарегистрировано было дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов. И именно этим пешеходным переходам будет уделено внимание. Будет проводиться рейдовое мероприятие, причем что это рейдовое мероприятие будет единый день, да, то есть на территории всей области сотрудники госавтоинспекции будут нести службу на таких пешеходных переходах. Конечно же, водителям следует здесь напомнить о том, что пешеходы на пешеходном переходе имеют преимущество, и их нужно пропускать. Если вы не пропустили пешехода, соответственно, будете привлечены к административной ответственности по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях.
0: Грядет Международный день защиты детей, и какие-то акции именно к этой дате приурочены будут?
1: Конечно. А традиционно мы также выходим в парки, скверы и для детей делаем различные интерактивные площадки, с помощью которых легко повторить либо изучить правила дорожного движения. Будет акцент и на правилах пересечения проезжей части, также, опять же, и для велосипедистов, и для пешеходов.
0: А когда планируется второй этап операции «Внимание, дети», потому что первый 8 июня заканчивается?
1: А второй этап будет проходить уже в конце летних каникул, перед наступлением учебного года. Опять же, все дети массово пойдут в школу, и здесь уже снова придется им напоминать правила дорожного движения, чтобы не произошло какой-то беды.
0: Давайте обратимся все-таки к родителям. Есть всегда смысл напомнить, что нужно делать, чтобы защитить своих детей.
1: Ну, прежде всего, им разъяснить правила пересечения проезжей части для того, чтобы

0: детей, использовать специальные детские удерживающие устройства, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Это тоже очень важно. Ну и помнить о правилах проезда перекрестков, да, то есть там, где нужно предоставить преимущество кому-то другому, естественно, его предоставить. И очень опасный маневр – это выезд на полосу встречного движения. То есть, если у вас в машине ребенок, лучше не рискуйте.
1: Дорогие друзья, это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Говорим о безопасности детей на дорогах. А с нами в студии начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева. Вернемся через пару минут. Есть еще немало интересного.
2: «Голос дорог». Погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
4: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». Инн 77-05-04-21-79.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
2: Реклама на радио «Континенталь».

0: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток сокосодержащий Gold 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам в зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Дорогие друзья, это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Мы уже поговорили о безопасности несовершеннолетних. Сейчас поднимем немножко возрастную планку. Более старшего возраста у нас есть участники дорожного движения. Что планируется для них?
1: Для молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет в этом году мы проводим информационно-пропагандистскую акцию. Называется она «Двигай по правилам». Вот почему именно этот возраст? Потому что именно в этом возрасте молодежь, она очень активно использует, опять-таки, двухколесные транспортные средства. И средства индивидуальной мобильности, и мотоциклы различные, мопеды, квадроциклы, все что угодно. Ну и, кроме того, получают еще и водительские удостоверения категорию Б, и молодые водители, да есть такая у нас категория, тоже нередко нарушают правила дорожного движения. Поэтому мы сейчас будем уделять внимание также и тем, кто немного постарше, да, то есть мы будем посещать техникумы, вузы, ну и не обойдем тех, кто уже окончил учебные заведения, конечно же, опять же, в различных местах массового притяжения граждан будут проводиться различные информационно-пропагандистские акции, которые будут направлены именно на разъяснение правил дорожного движения для водителей, водителей электросамокатов, водителей мопедов, мотоциклов и автомобилей. Будем рассказывать, где можно управлять, как управлять безопасно, как не нарушать правила дорожного движения и не попадать в дорожно-транспортные происшествия.
0: Акция «Двигай по правилам», она сейчас уже идет. По какое число она продлится?
1: До октября месяца. В конце октября завершим, то есть весь летний период будем посвящать именно этой проблеме.
0: Она пройдет и в учебных заведениях, наверняка в соцсетях что-то будет?
1: Конечно, в соцсетях у нас сейчас идет очень много работы, но это такая онлайн-работа, где мы записываем различные видеоролики, какую-то инфографику создаем, с помощью которой легко выучить действующие правила дорожного движения. То есть схематичное изображение, плюс какие-то слова из правил, выдержки из правил дорожного движения, они довольно-таки легко усваиваются молодыми людьми, поэтому для них выбрана немножко другая подача информации. Ну и будут предложены краш-курсы, то есть такое мероприятие, где для студентов показывается довольно-таки шок-контент серьезный и объясняется, почему нельзя так себя вести. То есть, соответственно, когда мы демонстрируем какие-то кадры определенного направления, задумываются взрослые.
0: Заставляют задуматься, да. Так или иначе, хоть взрослых, хоть и молодых людей. Давайте пригласим родителей и молодежь присоединиться к этой кампании.
1: Безусловно, давайте их пригласим. Поэтому мы хотим сказать, что изучайте правила дорожного движения, рассказывайте об этом всем. Пожалуйста, давайте, если только мы вместе будем заниматься и соблюдать правила дорожного движения, только так мы сможем избежать каких-то сложных дорожно-транспортных происшествий.
0: Ну что ж, мы поговорили о несовершеннолетних, о более молодом поколении. Сейчас обобщим в связи с летом. Что происходит летом? Часто отправляются семьями в отпуск, далеко едут люди на своих автомобилях. В летний период значительно больше такого происходит. И давайте напомним, есть ли в правилах пункт, кстати говоря, который запрещает управление транспортом в болезненном или утомленном состоянии водителя?
1: Да, конечно. У нас в правилах дорожного движения есть пункт 2.7. Обычно мы его применяем, когда мы выявляем водителей в нетрезвом состоянии. Но он также и говорит всем гражданам о том, что управлять транспортным средством в утомленном состоянии либо под воздействием каких-то лекарств тоже запрещено. Поэтому, уважаемые граждане, помните, отправляясь куда-то в далекое путешествие, нужно соблюдать тоже правила определенной безопасности. То есть, во-первых, не нужно нарушать режим труда и отдыха. Столько, сколько вы передвигаетесь на автомобиле за рулем, столько, по сути дела, вы должны отдыхать. То есть, если вы проехали 8 часов куда-то далеко, ну, на юг, допустим, едут граждане, то 8 часов вы должны поспать для того, чтобы полноценно восстановился организм, и вы могли передвигаться дальше. Не забывать, опять же, о тех же самых правилах, о которых я говорила, безопасности пассивной, не нарушать, не совершать какие-то резкие маневры, которые будут рискованными, как выезд на полосу встречного движения. Каждые 2 часа желательно делать остановку для того, чтобы размяться, сконцентрироваться, выпить кофе, взбодриться немного и только потом дальше отправляться в дорогу.
0: Может, какие-то рекомендации, что с собой обязательно брать в летний период на дорогу?
1: Конечно, мы всегда рекомендуем брать больше воды, потому что жарко, непредсказуемо может себя повести летняя погода, да, перегреться двигатель или еще еще что-то. Какие-то технические средства для этого необходимы. Аптечка должна быть с собой.
0: И, возможно, есть смысл еще заехать на сервис, проверить, все ли хорошо с машиной.
1: Конечно, машина должна быть абсолютно исправна.
0: Ну что ж, друзья, это была программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». С нами в студии была начальник отдела пропаганды безопасности дорожных движений Управления госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева. Спасибо вам огромное и удачи в службе.
1: Спасибо, до свидания.
0: Дорогие друзья, исключительно положительных вам впечатлений от весенне-летнего отдыха. Берегите себя и своих детей. Будьте внимательны, отправляясь в дальнюю или близкую дорогу на личном автомобиле. Всем счастливо.
2: «Голос дорог».

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: постоянно виноватая, постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне.
1: Стоп.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске 90 водителей оштрафовали за один день за нарушения при перевозках детей. И глава региона дал поручение в преддверии купального сезона. На Южном Урале за нарушение правил перевозки детей за один день оформили 90 протоколов, сообщает агентство новостей «Доступ». Рейд в рамках профилактической акции «Внимание, дети!» прошел 19 мая вблизи образовательных организаций. Особое внимание уделяли наличию и корректной установке детских удерживающих устройств, а также использованию ремней безопасности. Каждый из 90 водителей оштрафован на 5000 рублей, уточнили в госавтоинспекции. Ведомство напоминает, что детей до 7 лет необходимо перевозить в автокресле, до 11 лет на заднем сидении с использованием ремня безопасности, а на переднем только в специальном удерживающем устройстве. Алексей Текслер поручил до 1 июня завершить подготовку пляжа и открыть максимально возможное количество оборудованных мест отдыха у воды. Об этом губернатор сказал на совещании с главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства региона. В популярных у жителей местах нужно организовать дополнительное патрулирование, не дожидаясь открытия сезона, ориентируясь на погодные условия. Властям на местах поставлена задача в течение всего купального сезона обеспечить безопасность людей как на оборудованных пляжах, так и в местах неорганизованного отдыха вблизи водоемов, а также усилить информационно-разъяснительную работу с жителями о правилах поведения на воде. Яркое событие ждет челябинских ценителей классической музыки. В зале имени Прокофьева через неделю впервые прозвучит сочинение Густава Малера. Симфонический оркестр региона и пианист Петр Акулов исполнит симфонию номер 1 ре-мажор «Титан», сообщает пресс-служба филармонии. Также в первом отделении прозвучит концерт для фортепиано с оркестром номер 1 си-бемоль минор Петра Чайковского. Отмечается, что Петр Акулов является стипендиатом фондов Ростроповича и «Новые имена». Он выступает с сольными программами. Программами в сопровождении оркестров в России и за рубежом. Концерт состоится 27 мая, возрастное ограничение 6+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам важно действовать решительно, но не резко. Доверяйте ощущениям, но обдумывайте каждый шаг. Тельцы. День принесет ощущение устойчивости и надежности. Подходящий момент для укрепления личных отношений. Близнецы. Сегодня возможны интересные предложения или неожиданные разговоры. Они способны повлиять на ваши планы. Раки. Не бросайтесь вперед в одиночку. Вдохновляйте других на свершения и будьте их лидером, а не эгоистом. Львы. Поймите, наконец, ради чего вы начинаете новый день и сфокусируйтесь только на этом. Девы. Будьте последовательны и контролируйте свои эмоции. Если сможете проявить выдержку, добьетесь успеха. Весы. День поможет восстановить гармонию там, где раньше было напряжение. Помните, она в искренности. Скорпионы. Вам полезно сосредоточиться на внутренних ощущениях. Ваше чутье подскажет, где стоит действовать, а где выждать. Стрельцы. Ищите теплые встречи, откровенные разговоры и восстановление душевного равновесия. Не пренебрегайте общением. Козероги. Ваши старания могут принести заметные плоды. День благоприятен для укрепления авторитета и завершения важных дел. Водолеи. Ваш нестандартный подход поможет найти эффективное решение. Не бойтесь предлагать новые идеи. Рыбы. Внутренний покой станет источником силы. Восстанавливайте энергию и общайтесь с близкими.
4: Реклама на радио.

0: Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинос».
1: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в детсадах и школах Челябинска выявили поддельное сливочное масло, и глава региона дал поручение по подготовке к новому отопительному сезону. В школах и детских садах Челябинска обнаружили поддельное сливочное масло, сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на Россельхознадзор. Ведомство признало недействительной декларацию качества на продукт, который поставляли в 23 детских учреждения города. Проверка показала, что товар, произведенный в Курске, не соответствует требованиям по составу. В нем нашли растительные масла и жиры. Фальсификат оказался в детсадах, школах и социально-реабилитационном центре. Учреждениям предписано избавиться от остатков продукции и отчитаться об этом до 25 мая. Информацию о поставщиках передали в МВД, а также уведомили правоохранительные органы Курской области. Алексей Текслер на совещании с главами городов и районов обозначил ключевые задачи по подготовке региона к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба правительства области. Губернатор подчеркнул необходимость проанализировать инциденты, которые случились в минувший сезон, в частности, резонансные аварии в Карабаше и проблемы в других муниципалитетах. Важно провести противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения. Все мероприятия нужно выполнить вовремя, подчеркнул Текслер. Также он заверил, что на подготовку к сезону, как и в прошлом году, выделят финансовую помощь из областного и федерального бюджетов. В Челябинске пройдут зрелищные соревнования, чемпионаты и первенства Уральского федерального округа по выездке, сообщает региональный Минспорт. Состоятся мероприятия на площадке конно-спортивного комплекса «Рифей» с 21 по 23 мая. В рамках турниров 80 спортивных пар из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей покажут свое мастерство и грацию всадника с лошадью. Планируются различные программы и категории от детских до взрослых. Соревнования развернутся на открытом поле КСК «Рифей» в поселке Кременкуль, уточняет спортивное ведомство. Вход свободный, без возрастных ограничений. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 5-10 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

радость любви. Ну а что оставим после? Чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все

справедлив, то почему мы по отдельности спим? Почему ты не со мной, а ты с ним? Если мир наш так справедлив,

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет»,

Челябинске 22 часа. Континенталь. Радио. Континенталь. Радио.

Мере шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

раскатится, но гроза пройдет, все наладится. А помнишь ты меня, а помнишь ты меня?

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во снах я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на Яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, распить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.